0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

новое радио ВКонтакте. Это ж супер новинки музыки. Эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов. Актуальные обсуждения, конкурсы и билеты на лучшие мероприятия. А также супер хитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся.

0: Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
1: Лайф. Как это было?

друзья. Желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан.
1: Лайф. Как это было?

0: Новое радио в твоем телефоне.
1: Установи мобильное приложение.
0: Выбери свой город.
1: Слушай эфир, смотри прямую трансляцию.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1.
1: Живые выступления звезд.
0: Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио.
1: Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android.
0: 12+.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Новое радио. Новое.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал природу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжай думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да. От слова рамен.
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
3: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
2: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
2: Он работал в такси и вез Кирилла.
3: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
3: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
3: Да, смирительный.
5: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио» для детей старше 12 лет. Реклама.
6: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
7: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
6: От идеи до реализации?
7: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
8: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
9: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
1: Рекламная служба Нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

радио. Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба. Лайф. Как это было?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио» для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель. И все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
5: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Может, поиграем в боулинг?
7: А я спою в караоке.
8: Хочу вкусную пиццу.
9: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
10: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
11: Ух, накидаемся!
12: Категория 6+.
13: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18.
14: 20.

0: Домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Радио.ру.
1: Новое радио.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же,
0: как же мы?
1: Без меня?
0: Life.
1: Как
0: это было?
1: Ты мне нравишься.

Как же я без тебя? Как же ты без меня? Помню, подошел, ты мне нравишься, а она в ответ –

0: Light Round.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама.
3: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
4: Так, пора тебе в глаз-центр.
5: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru. Эксилазерная кератоктомия.
6: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа от открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
7: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
0: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: На природе или дома?
3: К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
3: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск 15-774-656-96-72.
4: Сколько раз за ночь вы встаете в туалет? 3, 4, 5? Сходите один раз в УРА-ПРО и сможете спокойно спать всю ночь. Удаление аденомы простаты лазером в день обращения. Диагностика за 2 часа. УРА-ПРО. Телефон в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
6: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба «Нового радио» Краснодар. Звездочка 08-93.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток.
1: Лайф. Как это было?

0: на новом радио.
1: Да ладно.
2: Реклама.
3: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
4: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
3: От идеи до реализации?
4: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Выбор верный. Вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 4068.
9: А еще едете в термопарк?
10: А бассейн будет?
9: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
11: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-кредит онлайн». Подробности по телефону звездочка

0: 2518.
1: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ Кубань Кредит ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
2: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики.
1: Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
3: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.
4: Новое радио. Слушай.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

0: Реклама.
1: Трансгранника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. Ростг.рф.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: В санатории «Лаба» рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий «Лаба». Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
4: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
5: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
6: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает в команду энергичных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
7: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
11: Новое – это вот это.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
8: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. /17-00. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
9: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
10: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце моей. Копа на Пирогова 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив «Пашковский».
12: Ваше здоровье
13: ближе, чем кажется.
12: Только протяните руку.
13: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
12: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
13: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
12: Подробности на sellab.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 18+.
14: Рекламная служба нового радио «Краснодар». /08-93.
15: Слушай. Новое радио. Новое. Это вот это. Новое радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное «Ашан Красная Птица» 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.
9: Новое радио.
8: Новое радио.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт.

0: специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Tenet T7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Tenet Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Rocket.ru. В Краснодаре 10.
1: Новое радио.
2: Доброе утро. Я предлагаю на законодательном уровне закрепить 3 выходных подряд. Все-таки пятница хорошо заходит в общем вот этом вот наборе. Суббота прошла, в воскресенье мы продолжаем отдыхать, наслаждаться и делать, что хотим. Слушайте нас, слушайте суперхиты, суперновинки. Дмитрий Лапиков с тобой на весь день. Большой привет.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Смотри новое в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: новое.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери бухло, оно не помогло.

0: 100% надо проще. Новинка от «Елки» прекрасной, которая так и называется «Проще». Майские праздники продолжаются, хоть завтра и на работу придется сделать перерыв на неделю, а потом снова отдохнуть 3 дня. Рассказывай и показывай, чем ты занимаешься в наших соцсетях, в комментариях под последним постом. Скидывай фотку, может быть, у тебя шашлыки, может быть, ты куда-то уехал путешествовать, может быть, дома весь все дни валяешься. В общем, давай, поделись. Интересно знать, потому что я вот второй день на работе, у меня из майских был только 1 день, ну, даже немножко вот позавидую тебе. Но нет, конечно, порадуюсь. Давай, жду.
1: Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
3: Краснодар. Фреш становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Аэропортовская 4/2. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш. Автомобили покупают здесь.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
5: Знают мамы.
6: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
7: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
8: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
9: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
10: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный и надежный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка Кубань Кредит. Это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оплачивайте покупки и управляйте средствами. Оформите карту в приложении или на сайте kk.ru.
13: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
14: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
15: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
16: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
17: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
18: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
19: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин, парень чернокожий.

0: сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии – это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
2: Возрастное ограничение 6+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Новое радио.

собраны заново тут по частям. И да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Классика от блестящих, а я все летала. Это вот, кстати, про нашего главреда Наташу Силину, которая, вот как не посмотришь, так в отпуске. Да и вообще многие уехали на майские. По статистике, россияне зачастую не хотят работать в полную силу, вот когда есть какие-то рабочие дни между длинными выходными. Эти майские хоть и полноценная будет неделя, но кого это вообще волнует? Кстати, если ты собрался в отпуск и еще даты не выбирал, эксперты тут советуют, что нужно идти в июле, он станет самым выгодным месяцем во втором полугодии. Например, у тебя зарплата 100 тысяч и отпуск на 14 дней, выплаты перекроют потери за счет 23 рабочих дней. Самые же невыгодные — это ноябрь 20 и август 21. В остальные месяцы по 22 рабочих дня. Вот такие лайфхаки.
1: Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
3: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ОЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.ру.
10: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: По вкус привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Оганск, 15-17. 574-656-96-72.
3: Может, поиграем в боулинг?
4: А я спою в караоке.
5: Хочу вкусную пиццу.
6: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
7: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
8: Категория 6+.
9: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
10: Моя игра, новая. Моя игра, она мне принадлежит. И
11: это музыка. Вот это.
12: Новые на новом.
13: DJ Smash. Bad.

0: 11 утра в Краснодаре. Новое радио.
1: Все абсолютно правильно. Ближайшие 20 минут без паузы рекламы мы продолжаем наслаждаться майскими. Дмитрий Лапиков у микрофона и желаю тебе отличного дня.
2: Ты думал все понарошку.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Девятый сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
4: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
5: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
7: Представьте, как вы катываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
8: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
9: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Боль сковала позвоночник, ломит шею, ноют суставы. Вурапро избавит от боли за один прием. Без операций и долгого восстановления. Пришли с болью, ушли здоровым. Урапро в Краснодаре. Звоните 996-400.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Ну все, едете в термопарк.
15: А бассейн будет?
14: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
0: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артика Асти». «Кукла».
1: Лайф. Как это было?

0: Реклама. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: «Артмастерс».
8: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
7: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
2: Возрастное ограничение 6+.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: На причале громко чайки и не сужаем, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: всех с 2015 годом. Именно тогда вышла работа Ghost Town от Ада Ламберта. И, честно говоря, она была несколько лет моей самой любимой. Вот что-то зацепило. Сейчас теплые воспоминания. Так, что у нас дальше по плану? До конца этого часа услышим Ваню Дмитриенко и Лирика. А также через 9 минут начнется выходное шоу. Макс Астахов уже подъезжает, поэтому делай громче. Будет весело, классно, интересно. Ну и отличного тебе воскресенья.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Тенет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Тенет Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель. И все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Каренина, 210В.
3: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
6: Рекламная служба нового радио «Краснодар». 0893.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, меня зовут Макс Астахов, я здесь не один, маэстро Дмитрий Лапиков по классике уже штурмует наш радиоэфир, ну и, конечно же, выходное шоу уже тут как тут. В ближайшие 3 часа ты с нами в классной обстановке, погода за окном просто вау, шик, блеск, я даже не знаю, какими словами еще можно описать, в общем, красота несусветная, смотрю, а там небо голубое, блин, просто красотища какая-то, но я сегодня пугаю погоду, я на всякий случай... Вот в эти плюс 15, плюс 10 надел свитер для того, чтобы быть единственным человеком, который подготовлен. Вдруг она захочет перемениться, как сделает нам какие-то холода. А мы уже видели, да, как хлопья падают наверх и потом обратно возвращаются вниз. И это было вот в апреле в конце, и максимально неприятно. Короче, у меня сегодня утро было максимально спортивное. Знаешь, что я делал?
1: Так.
0: Я смотрел социальные сети других людей, которые с 7 утра бегают по Москве. А сам при этом лежал в ванной и пытался настроиться на сегодняшний день.
1: Но у тебя было время полежать в ванной, это уже неплохо. Ты уже начал с малого.
0: Смотри, я проснулся за 25 минут до того, как мне надо выходить. Ванна, полежать, это просто обязательный процесс. Вне зависимости, если мне надо было выходить через минуту, я все равно лег, хотя бы на 10 секунд, но лег бы. Вот.
1: А ты как Павел Дуров? Вот в кучу льда в ванной или нет?
2: Ну тогда...
1: А мог бы. Надо тебе просто по-другому. Видишь, ложишься в ванну, но полную льда, чтобы взбодриться. Потом хватит. С этого можно начать.
0: Ну, я просто встал резко, потому что я подумал, что я опаздываю. У меня потемнело в глазах, и я такой, так, со спортом на сегодня завязываем.
1: А я как раз видел перед твоим приходом рилс, где чувак сидит, ест, у него так весь стол. Mm-hmm. Полон еды, и написано, да. Я праздную свое похудение на 3 килограмма.
0: Ну, классно.
1: Вот я это почему-то про тебя вспомнил.
0: Ну, у меня такое тоже бывает. Я же просто человек. Я всего лишь человек. Да, лучше остальных, но всего лишь человек.
1: О, скромный.
0: Это выходное шоу. Мы начинаем.

0: Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Дим, мне кажется, что у меня появилось официальное право не выходить на работу. Ну, как минимум, я могу нас сильно опаздывать.
1: Что, Максом разрешается теперь послать всех на три буквы?
0: Блин, это была бы интересная коллаборация.
1: И при этом им будут платить зарплату. Такая вот, знаешь.
0: Продолжай, мне очень нравится все, что ты говоришь. А знаешь, как говорится, твои слова да богу уши. Но сейчас немножко другая ситуация. Короче, метро, ветка наша синяя, мы находимся на Микинина, да, а там от Строгино до Пятницкого шоссе не будет функционировать до 8 мая вся эта история. А как теперь попасть на работу? Я вот раньше катался на электричке, потом перепрыгивал на Волоколамской, приезжал сюда к Микинина, а сейчас чисто физически я не могу доехать. Это что, такси получается?
1: Подожди, до 8 мая какого? Этого года?
0: Не уточняй.
1: То, что ты уедешь в Петербург на неделю, это вообще, конечно, мы опустим, мы забудем. А второе, то, что сейчас нас слушают миллионы, и вообще некоторые из них даже ни разу не ездили на метро.
0: Блин, такие люди редко бывают.
1: Да, доброе утро.
0: Ну нет, смотри, ты все равно, ты живешь вот где-нибудь в Магадане, живешь где-нибудь в Анадыре, ты же в отпуск приезжаешь, как там говорят, на материк выезжаешь, там Москва, Питер, еще какие-то города.
1: Ну не обязательно. Барселона. Разве там на востоке, например, куда? Барселона?
0: Там тоже есть метро.
1: А, то есть так, у тебя Москва, Питер, Барселона.
0: Ну я вот по таким.
1: Магадан, точнее, прям Магадан, Барселона,
0: смотри,
1: прямой рейс.
0: Смотри, я расскажу тебе свою логику. Я знаю, что есть метро в Москве, я знаю, что метро есть в Питере, я знаю, что в России в российских городах где-то еще есть по одной ветке, но я не помню в каких. И чтобы не ошибиться, я называю тебе европейский город, в котором точно есть метро.
1: В Новосибирске, например, есть метро.
0: Угу. Но там одна, наверное, ветка.
1: Нет, там две вроде бы их. Не помню точно, но в любом случае Макс Астахов зажрался, это 100%.
0: А почему?
1: Да ну не все, далеко не все вообще в принципе. Ну, во-первых, например, с Дальнего Востока дорого лететь.
0: Куда?
1: Куда-нибудь.
0: И, ну, вот поэтому люди летят в Китай.
1: Да.
0: А вот. Там что, нет метро? Есть. Там вообще самое большое метро в мире. И самое запутанное, и самое сложное. Итак, дорогие друзья, вы нас слушаете. Это значит, прямо сейчас время зайти в социальные сети и написать, а вот есть среди вас люди, которые ни разу не катались на метро?
1: Сколько, как ты думаешь, в России городов, где есть метро?
0: Ну, мне кажется, что это 5.
1: Нет, чуть больше. 8. Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний, Новосибирск, Самара и Санкт-Петербург. Вот так.
0: В Казани был, метро не видел.
1: А как же знаменитое омское метро? Те, кто... Ну, это, знаешь, такой интересный... Это недострой же, да, вроде бы? Те, кто из Омска, ребят, напишите, пожалуйста, про ваш замечательный метрополитен, который был заморожен сколько там, лет 10 назад.
0: Mm-hmm. Но в Москве все равно, знаешь, это другой мир. Я про метро говорю. Тут вообще и скорость темпа, как и в самом городе. Ты как бы... Где бы ты ни катался, в Москве все по-другому. У меня мама любит выходить из вагона, вот она там, когда приезжает, раз в полгода. Она немножко забывает, что здесь все очень быстро. И она начинает вести себя как турист. Она выходит из вагона, посередине платформы идет, знаешь, в развалочку. И со всех сторон, как в этих китайских фильмах, боевиках. И она такая, что происходит? Я говорю, тебя задевают люди, потому что здесь так не ходят. Тут сразу в сторону ушел, сохранился, как в видеоигре. Переждал, выдохнул, побежал дальше по своим делам. Вот так вот надо действовать.
1: В Волгограде, Екатеринбурге, Казани по одной ветке, в Новосибе две, в Нижнем две ветки метро. А, что еще? Где у нас? Питер, Москва, понятно. В Самаре тоже одна ветка метро.
0: Ну вот в зимних городах, которые находятся на севере, нужно больше, чтобы было метро, веток, всего на свете. Даже плевать на функцию передвижения, удобства и всего

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама.

0: Теперь всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать!
2: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500, ровно 4068.
3: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений.

0: уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В санатории «Лаба» рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий «Лаба». Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
5: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893. Новое.

0: по-новому.
1: Вот нравится на самом деле мне творчество Сергея Лазарева. Говорит, сдавайся. Вот так все красиво. А можно же проще все делать. 2 часа ночи пишешь, бывший, спишь, и как бы все проблемы решены. Ну ладно, опустим эти моменты. Тем более, что у нас есть приятные новости для вас. Прямо сейчас ты можешь выбрать абсолютно любую песню, которую хочешь послушать, но из нашей базы. Для этого тебе нужно сделать ни много ни мало, позвонить к нам в эфир, обыграть нас в игру. Мы будем с Димой пытаться отгадать твою профессию. Если ты нас выиграешь, то, пожалуйста, заказывай музыку, караоке, танцы, что хочешь. А номер очень прост.
2: Я сегодня, честно, как Сергей Лазарев, буду говорить «сдавайся» тем, кто позвонит, потому что я приготовил трек, и я хочу его послушать. Ну, а так, конечно, звонить прямо сейчас. 8, код Москвы, 495-232-1632. Надо было вообще-то давно записать. Ну, а так, повторю для всех невнимательных. 8-495-232-1632. Звоните, отвечайте «да-нет» на наши вопросы по поводу вашей работы. Ну и все. Я думаю, что очень даже просто. Итак, привет, как зовут тебя?
3: Привет, меня зовут Анастасия.
2: Настя, ты откуда?
3: Город Ижевск.
1: Настя, тебя вот извини, пожалуйста, сейчас не обидела. Ты говоришь, привет, меня зовут Анастасия, а Дим такой, Настя, а ты откуда? Анастасия и Настя, это как будто бы по-разному, нет, звучит?
3: С Ижевска.
1: Я поломал Настю, прости, пожалуйста.
2: Настя, подари нам счастье. Короче, Настя, вопрос, как твои майски проходят?
3: О, на работе.
2: Опа, вот к этому я предлагаю сразу и переходить. Макс, ты готов?
1: Я готов, мне кажется, что Настя не готова.
2: Настя, а ты готова?
3: Да, я готова.
2: Ну давай тогда, по поводу трека будем разбираться уже потом. Кто победит, кто проиграет, погнали. Итак, Настя, ты работаешь в бьюти-сфере?
3: Нет.
1: У тебя 5-2?
3: Нет.
2: Угу. Воскресенье. 5-2. Так, высшее образование нужно для твоей работы?
3: Нет.
1: Ну, у нее 5-2, просто на понедельник, вторник выдыхает.
2: Так, давай так, с банками связано как-то?
3: Нет.
2: С продуктами связано как-то?
3: Ну, частично.
1: Закупками занимаешься?
3: Нет, не занимаюсь.
2: А в офис ходишь?
3: Нет, не в офис.
2: На себя работаешь?
3: Нет, не на себя.
2: Удаленка?
3: Нет, не удаленка.
2: Что еще может
1: логистикой
2: быть?
1: Логистикой занимаешься?
3: Нет, не занимаюсь.
1: Зарплата большая?
3: Ну, для нашего города так, средняя.
2: Подожди, ты что-то делаешь руками?
3: Да.
2: Ты кондитер?
3: Нет.
2: Но что-то такое или нет?
3: Это вообще не связано с приготовлением еды.
1: Получается, ты ее просто разогреваешь?
3: Ну да, могу разогреть.
1: Ладно, я знаю, у меня есть лайфхак. Ты работаешь матерью, у тебя есть дети.
3: У меня нет детей.
1: Но матерью работаешь?
3: Нет, я работаю матерью.
2: Подожди, ты работаешь в интернете? Как вообще, где?
3: Нет, не в интернете.
2: Я не понимаю, просто офис нет, удаленка нет.
1: Ты на локации приезжаешь, проблемы решаешь конкретно?
3: Да, я приезжаю на локацию, но не решаю проблемы.
1: Ты их создаешь.
2: 20 секунд, Макс.
3: Я тоже.
2: С кейтерингом связано как-то?
3: Чем?
2: С кейтерингом, выездные вот эти вот все
3: истории. Нет, нет, нет, нет.
2: У меня продукты частично. Выезжаешь на локации куда? На праздники какие-то, нет?
3: Нет, не на праздники, нет.
2: Клининг?
3: Нет.
1: Закупаешь, может, продукты, всякую микрозелень?
3: Нет.
2: Да что такое?
1: У него огород, что ли, есть, я не понимаю.
2: Я так и не понял. Анастасия из Ижевска, колись, пожалуйста, кем ты работаешь?
3: Оператор-кассир на автозаправочной станции.
1: Ну, частично с продуктами продается, там хот-доги есть.
2: Ну да.
3: Да, разогреваем.
1: Нет, ну знаешь, после...
2: И это не офис, и это не удаленка. Ну кто?
3: Нет.
2: Ну как вообще так, а? И она работает сегодня. Ты еще и на работе, да?
3: Нет, не на работе, с ночной смены сегодня.
2: А, ты с ночной смены. У вас там новое радио играет на всю...
3: Да, конечно, мы только слушаем его.
2: А, ну тогда ладно. Тогда даже и песню тебе подарить не жалко.
1: А что ты хотела, кстати?
3: Спасибо. Да, без разницы, на ваш вкус.
1: Таких мы любим, таких мы любим.
2: Настя, а ты вообще в эти майские-то отдыхать собираешься или у тебя работа-работа?
3: Скорее всего, работа-работа. Ты график.
2: Ну, Тогда что мы можем тебе посоветовать? Просто нас делать громче, звонить почаще. Тебе спасибо большое.
1: А бензин по скидке можешь продать?
2: Да, если ты в Ижевск приедешь, тебе там обязательно зальют в твой самокат ничего. Кстати, да, Макс, может быть, ты доедешь до Ижевска на самокате? Как тебе идея?
1: Ну, надо тогда несколько зарядных блоков при себе иметь.
2: Ну, слушай, а ты возьми просто этот здоровый пауэрбэнк. Как тебе идея?
1: Не, я за. Я вообще по Золотому кольцу России бы на самокате приехал.
2: Тогда я ставлю трек.
1: Да, конечно.
2: Да, вот что-то захотелось. Вот сегодня ехал солнечно. Мне так захотелось его послушать. Я думаю, а почему у нас его не было? Ну, там ты туда не смотри.
1: Я смотрю только на тебя.
2: Поэтому, Настя, и тебе для хорошего настроения, и нам для хорошего настроения. Потому что все, можно считать уже почти лето. Тем более майские праздники, все такое. Вот. Я вместо закрывашки скажу, это была игра про профитроли.

0: и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!
0: Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Fun Day» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Fun Day» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
18: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-9080-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».

0: ты помнишь, когда этот трек играл отовсюду и всем надоедал?
1: Нет.
0: Нет, а было это и было такое, между прочим, 7 лет назад, wow. В 2019-м. Где ты был в 2019-м?
2: В Питере.
0: Что делал?
2: Уже учился.
0: Уже учился. Но музыку не слушал.
2: Слушал, но другую.
0: Что слушал?
2: Что-то грустное, серое, плохое. Еще и пытался сам писать. А там было еще хуже. Да, конечно.
0: А что это, неразделенная любовь или просто Петербург?
2: Просто Петербург.
0: А,
2: какая-нибудь осень. Жить в Питере.
0: Какая разница вообще, осень, лето?
2: Не, летом в Питере классно жить. А еще летом ты можешь, учеба заканчивается, ты можешь уехать домой или куда-нибудь еще.
0: А остальное время страдать.
2: А осень в Питере — это жуткая вещь. Желаю каждому не пережить этот момент.
0: Ну, тогда понятно.
2: Угу.
0: Что мы сегодня будем обсуждать?
2: Какую-нибудь тему эфира завезем.
0: Но попозже, да, видимо?
2: Конечно, в следующем части. Мне уже кажется, уже нет смысла говорить о том, что будет дальше в последние 3 минуты.
0: А может, какие-то новости есть?
2: Ну, какие-то новости есть.
0: Какие-то есть, да? Какие-то
2: есть, да. А ты ему что? А он тебе? А ты ему? А он тебе? Короче, помнишь вот эту историю, которая была, что тренд на огурцы? Огурцы стоят космос, и мы стали по огурцам считать, что вообще жить в Москве невероятно дорого. Короче, москвичи, которые жаловались на помидоры и огурцы, которые были по 700 рублей, цены на овощи и фрукты в Анадыре, это там, где холодно, если что, авокадо 1820 рублей за килограмм, шампиньоны 1605 рублей за килограмм, а вы за огурцы переживаете. У меня в Магадане примерно такая же история, то есть там, если огурцы 900 рублей, это норма, но еще круче заключается в том, что в моем поселке бывает такое, что огурцов нет, их просто не завезли.
0: Ну, это грустно всегда, на самом деле, звучит. И ценники, потому что это труднодоступные районы, удаленные, еще что-то. А тем более, когда нет. А это, сколько у тебя населения было? 3000?
2: Да.
0: Ну, вот, собственно, да. А если еще меньше? Прикинь. Представляешь, там, да, 5 домов, например, в них там 5 семей живет, и все.
2: И на эти 5 семей ни одного огурца. А Валберес есть. Валберес есть, а огурцов нету. Как где такое?
0: А вот, кстати, в твоем поселке есть?
2: Валберес, да.
0: ВБ, Озон, все.
2: Конечно,
0: это, да?
2: Да. Только там у них, знаешь, такая фишка, то, что они платят еще за доставку какую-то сумму. Ну, небольшую, но платят.
0: Ну,
2: то
0: да.
2: То есть, если ты заказываешь сюда...
0: Я тебе больше скажу, в Калининград люди заказывают и платят за доставку.
2: А я-то недавно заплатил, потому что месяц назад заказал 1000 всего, там, штанов 8 штук одинаковых разных размеров. И вот вчера или позавчера заплатил за то, что их обратно отвозили. А я так и не добрался до Валбриса.
0: И даже не мерил?
2: Он человек занятой. Да я даже то не был, я их даже физически не видел. Я просто смотрю, у меня списание происходит, потому что они просто потусовались вместе на складе. Полочку позанимали.
0: Макс, и ты, если знаешь, я вот тоже могу куда-нибудь поехать потусоваться за твой счет с удовольствием. Ты просто скажи.
2: Тебе 1500 хватит?
0: Днем, возможно, хватит, да. Ты просто должен понимать, куда мне должно хватить.
2: Хорошо.
0: На некие процедуры.
2: Да, я понял, где-нибудь на Моросейке.
0: Так что... Ладно.
3: Выходное. Реклама.
4: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
4: От идеи до реализации?
3: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
6: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
7: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
8: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея – жилой комплекс «Долина» в Майкопе.
1: Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ваше здоровье
9: ближе, чем кажется.
8: Только протяните руку.
9: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
8: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
9: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
8: Подробности на «сейлаб.ру».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: 18+.
12: Краснодар. Фреш. Становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Покрышкина, 13. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш – автомобили покупают здесь.
13: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
15: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаран 115, 774, 656, 96, 72.
16: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
17: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
20: Новое радио.

0: Ну что ж, привет, привет, здравствуй, здравствуй. Это Макс Астахов со мной здесь. Дмитрий Лапиков, это выходное шоу, и мне кажется, я увидел некий замысел. Я разгадал запутанность паутин. Я, короче, рассекретил шашлычную мафию, потому что сейчас май, все у нас на праздниках, кто на даче, и рассказываю, что произошло. Во-первых, в России вырос спрос на однодневные шашлычные туры. Есть организаторы, которые собирают небольшие группы и вывозят участников на природу. В Магадане бы эта новость звучала по-другому. Особенно, когда говорят, вывозят участников на природу. А где проводят, собственно, мастер-классы по приготовлению шашлыка. От выбора мяса и углей до установки мангала. Стоимость такого тура составляет около 12 тысяч рублей. Включает продукты, оборудование и базовые принадлежности. Прикинь, берешь человечек так 20, скидываются они по двенашке. Ты себе половину в карман, там вот мяска им немножечко дал. А знаешь, почему половину в карман, а мяска немножечко? Потому что мафия заключается в том, что с этими организаторами, видимо, корешат еще и врачи. Потому что врачи говорят, что безопасная порция шашлыка для россиян – это всего 200 грамм. Примерно размером с ладонь. И потому что излишнее употребление жареного мяса может навредить здоровью и перегрузить ЖКТ. Ну, жесть же какая-то. Что можно купить на 12 тысяч рублей? Ну, я не про мясо и шашлык. Да все что угодно. Ты можешь вообще все свои хотелки закрыть, особенно когда 20 человек скинулись. Самое интересное, кто будет покупать мастер-класс по выбору и приготовлению шашлыка. В магазин зашел, маринованный уже купил, хоп, кинул. Покрутил, повертел, а-ля, и что-то там получилось.
1: На вкус и цвет, слушай, иногда смотришь в магазине и думаешь, господи, и что из этого выбрать? И а чё? Какое вкуснее?
0: Угу. А ты из тех, кто маринует его... сам?
1: Да нет, я вообще последнее время... Ну ладно, мне товарищи угощали, а так, ну, наверное, да, раньше сам больше. А
0: расскажи свою легендарную мариновальню. Ну типа, в чем твой секрет, в чем
1: да
0: ты
1: любишь? Да какая-то простая, я вот не помню, честно. Это было так давно просто, что... Ну, что-то там лук, что-то там помидоры. Не знаю, я вот честно не помню. Я пытаюсь сейчас вспомнить, когда я готовил прямо мариновал мясо сам... Но все это как будто бы так давно было. Потом были, естественно, просто магазины, а сейчас это все маринады друзей.
0: Мне кажется, Дима на самом деле прибедняется. Я в его семье вижу этот процесс примерно следующим образом. Он, как в фильмах Челентано, сначала просто топчет ногами виноград, выдавливает сок и потом маринует в этом во всем шашлык.
1: Так и было. Вопрос. А ты знаешь, что такое башлык?
0: Какой-то шашлык. Я знаю, что это балык.
1: Я почему-то вспомнил слово башлык.
0: Это потому что это башкирский шашлык?
1: Да, это балык и шашлык вместе, башлык.
0: Башлык.
1: Да не, если ты не знаешь, ты никогда в жизни не отгадаешь. Короче, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в наших соцсетях, в чатик, что такое башлык, для того, чтобы Макс узнал. Макс, не смотри.
0: А, то есть мне мучиться, да?
1: Ну, сейчас напишут, мы проверим, сколько экспертов.
0: Ну, давай.
1: Но такое слово действительно есть. И просто оно меня в детстве всегда смешило, удивляло, и до сих пор оно меня смешит и удивляет.
0: Значение или само слово?
1: Да, само слово. Значение-то ладно, это, ну, типа, предмет да предмет. А вот, ну, типа, башлык. У меня бабушка так говорила и говорит, но редко.
0: Тебя и Макас веселил. Все понятно.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Макс, ты газуешь как кто?
1: Как Макс.
2: На максимальной скорости.
0: Как тебе вот новинка? Первый, кстати, сольный трек за год. Да, вроде были, сколько там прошло?
2: Ну да, правда, она давно ничего такого не выпускала. Не знаю, я просто не понимаю, мы с тобой... Я тебе закидывал, что я газ. Это что значит? Это вот заигрывание с Газголдером после того, как уже случился совместка... Случилась совместка вместе с Айзгеркер. Там псевдоним вылетело за секундочку. Или это что-то другое?
0: Возможно, возможно. А в чем суть заигрывания?
2: Ну, как будто бы, знаешь, потом логично опустить какой-нибудь инфоповод из разряда, что Зиверт в Газгольдере. Или
0: еще коллабу запилить какую-нибудь.
2: Или такие, как я, сами это придумывают. Возможно, типа, вообще нету никакой мысли. Просто так называется трек. Просто вдохновилась. Просто, а я уже начал соединять несоединимое.
0: Слушай, ну тебе можно было бы пойти, например, еще главредом в какое-нибудь интернет-издательство и писать кликбейтные заголовки.
2: Да.
0: Я недавно, прикинь, первый раз так попался. Я читаю новость о том, что Минцифры расформировали. Я был очень сильно удивлен. Читаю прям внимательно, так знаешь, Минцифры, что случилось, а потом оказалось, что это в Кыргызстане.
2: Нормально.
0: И это в самом конце. И написано прям, есть нюансы. Я думаю, блин, я попался как лох прям, по полной программе.
2: У нас в высшей лиге была песня группы «Градусы», и там я искал новость про группу «Градусы», закинул в искусственный интеллект, искусственный интеллект выдал следующее, что группа «Градусы» организует какой-то мастер-класс по прокачке мужской харизме. И он прям выдает искусственный интеллект эту новость как за серьезную. И я прям открываю статью, и просто, знаешь, написано, когда было опубликовано 1 апреля.
0: А я 1 апреля также попался, ну, не я один, на афишу, размещенную в соцсетях концертного тура мистера Кредо. Там было очень много городов, и я уже думал, а может быть пойти, сходить на концерт? А это какой-то бар, не в Москве даже вроде бы. Они просто... Вот это была первоапрельская шутка, которая вышла далеко за пределы. При этом я сегодня, нет, на днях видел афишу концертов Маранди. Mm-hmm. Маранди, это который Angels, Colors и так далее, треки начала десятых. Так вот, там просто...

0: подряд даже Богдан Титомира и не мог понять, что же поет мистер Крейлен. А это же что-то в белом танце кружимся.
1: Да, да, кружимся. Нет, там нет мягкого знака.
0: Кружимся.
1: Кружимся она поет. Да,
0: мы с тобой подружимся.
1: Да нет, там женский вокал. И она поет сегодня в белом танце не кружимся, вот как мы говорим, а кружимся. Прям так она, да.
0: Подружимся.
1: Вот подружимся вроде бы нормально, а именно надо переслушать.
0: А ночью останемся, а утром навсегда расстанемся.
1: Ну вот да, кстати. Ладно, сейчас у нас те, кого слышно получше, Айова, я хотел тебе что-то сказать.
0: Просто улыбнись, все остальное потом.
1: Хорошо.

Реклама. Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны.

0: И парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пироговой 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
2: Аденома простаты, госпитализация, наркоз, долгое восстановление? Совсем нет. В клинике УРОПРО лечат аденому простаты водяным паром за один сеанс. Лечение в день обращения. Звоните УРОПРО в Краснодаре 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
4: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Оганск, 15-774. 656-96-72.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08 93.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет, Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, мы здесь на связи. Я, кстати, придумал только что тему эфира. А все потому, что, знаешь, в ближайшую неделю у нас планируется какой-то невероятный High Fashion Week. Да, целую неделю люди будут надевать все самое модное, все самое красивое, где правильно — на даче. Потому что майские праздники, все отправляются куда-то по своим делам, жарить шашлыки, отдыхать с семьей. И это невероятная красота. Но что мы носим на даче? Да, конечно, все то, что, как говорится, не жалко. Все то, что ты находишь в своем шкафу, в подземелье, где-то в погребе, что там у тебя есть. И там иногда бывают очень кошмарные наряды. Бывает действительно что-то по-настоящему красивое. Если я вдруг тебе напомнил о том, что есть вариант куда-то залезть в какую-нибудь кладовочку, куда ты давно не заглядывал, welcome! Вот, на дачу мы носим все самое своеобразное, а вот есть вещи, которые ты бы никогда ни за что не надел. Думаю, что да. Поэтому сегодня мы говорим про такие вещи. Шмотки, которые ты бы на себя ни за что никогда не надел. Встречаемся в наших социальных сетях. Пиши прямо сейчас. Тем более, я тебе еще и текстом это все продублирую. Димуль, ну вот что бы ты на себя не надел никогда бы? Ну вот.
2: Тапки рыбы. Знаешь, есть такие.
1: Да.
2: Вот они, мне кажется, очень странными, противными. И, наверное, вот.
1: А если вот ради шоу нужно, у тебя работа ведущий?
2: Ведущий.
1: Ну вот, тебе надо устроить
2: ведущий.
1: Шоу. Ведущий.
2: Да, надел бы. Ради шоу, конечно, да. А вот так просто в жизни, что бы я еще не надел? Наверное, типичную льняную рубашечку белую, в которой ходят все российские туристы. Как опознать российского туриста?
1: Old money, вот это?
2: А?
1: Old money?
2: Нет, нет, которая вот в ней ходит там в Индии, во Вьетнаме, в Таиланде. Такая белая с капюшончиком таким.
1: В ней еще обычно плавают, чтобы не сгореть.
2: Да, да, да, да, да. Вот это вот. Ну, как по мне, немножко колхозно.
1: У меня немножечко экстравагантнее. Я бы не надел майку-сетку.
2: Да, тоже, кстати, верно. Но мы просто с тобой два закомплексованных мужчины, потому что те, кто надевает майку-сетку, это...
1: Ого-го.
2: Это...
1: Аполлоны.
2: Аполлоны. Это настолько уверенные в себе мужики. Это те, кто... Я даже не знаю, какое слово-то подобрать. Это тестостерон ходячий.
1: Мне кажется, у нас с тобой ограниченное мышление. Вот что думает парень, который идет где-нибудь в майке сетки? По факту это же даже не одежда, она вообще не нужна.
2: Это не вас... подожди, это как? Как там правильно фраза была?
1: Пока
2: не меня заперли с вами, да, а да. Вас заперли со мной. Вот.
1: Возможно, это прожженные рыбаки. И он такой: так, жена удочку запретила с собой брать в Таиланд, но если что, я сетка ее как хватану. Может такое быть?
2: Мы только что услышали бальную фантазию Макса Астахова по поводу рыбалки.
1: Ну, есть же люди, у которых рыбалка головного мозга. Почему, собственно, нет? Мне кажется, еще жилетка Вастермана бы мне не пошла. Она, конечно, удобная, многофункциональная, вот эта, на которой 80 тысяч карманов.
2: А тебе бы, кстати, не помешало, на самом деле. Туда бы ты, там, петлички, сюда свет. Здесь бы у тебя шоколадочка, так, чтобы перекусить. Сюда у тебя пара лишних проводов.
1: Пара лишних килограмм.
2: Пара лишних килограммов, да,
1: вот. Тоже, что за человек, да? Я ему говорю, я бы это никогда не надел. Он такой: тебе бы не помешал.
2: Слушай, как говорится, под лицу все к лицу.
1: Ну все, тогда можно сразу розовую футболку надевать. Это же самый мужчинский.
2: Ты вчера в розовых трусах был, ты забыл?
1: Нет, Дим, ты что-то как-то на меня перекидываешь каждый раз. Переслушай, пожалуйста, эфир, там было все по-другому.
2: Ладно. Я хотел спросить тебя про Майорку.
1: Это что?
2: Это где?
1: Это где?
2: Это где?
1: Она далеко от Нью-Йорка, эй.
2: Потом объясни только всем, ладно?
1: Хорошо.

0: Эй, Майорка, это где? Вот мы с Димой трек назад про это говорили. Дима Урих играл, детка что-то наделала. Короче, оказывается, появилась у этого парня сайт-проект, да? Теперь он Джим Бискит и тусуется на всех вечеринках и поет вот эту вот песню. Эй, Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка. Его снимают все подряд, выкладывают во все социальные сети. Он даже не снимает сам себя, у него нет оператора, он просто берет эти видосы, заливает свой профиль. Я пропустил тот момент, но это стало как-то мега популярно, и у нас как будто бы рождается на глазах новый артист. Но он старый, но новый, потому что был Дима Урих, и Дима Урих никуда не делся, он продолжает выпускать свою музыку, а сейчас еще этот же парень выпускает под псевдонимом Джим Бискит. И причем я общался с Димой, у меня было флеш-интервью с ним небольшое.
1: Буквально вчера, да?
0: Ну да, буквально вчера. У него на спине как раз-таки на его джерси было написано второе имя Джим Бискит. Я начинаю спрашивать условно у Джима Бискита про Дима Уриха, он говорит, кто это? Мы незнакомые. То есть он пытается максимально отделить две эти метавселенные. Хотя, ну, лицо-то у человека одно, он же не может быть, как в лицо со шрамом, просто снял себе и другое пришил. Это невозможно.
1: Сплит.
0: Да, раздвоение личности.
1: Нет, это была рекламная интеграция. Мне заплатили.
0: Продажный.
1: Ну, слушай, прикольно на самом деле, но... А ты не спрашивал, почему у Джима Бискита год все было не очень? Ну, в плане того, что трек-то вышел год назад, и вот эти вот одинаковые видосы снимались на протяжении всего года.
0: Ну да, просто это накопительный эффект. Но я не знаю вообще, почему артисты делают сайт-проекты, особенно вот в таком формате. Диман же, ну, на уровне, на каком-то определенном, но уже в космос еще не взлетел. Видимо, зажался в рамках этого первого проекта, уже невозможно делать то, что он хочет делать дальше, и просто решил разграничить свое творчество. Как, блин, баста, да, нога на...
1: Ну, вот просто нет, смотри, Дима Урих, понятно, его творчество.
0: Да.
1: И прикольно,
0: детка,
1: и зашло, а его...
0: Джим Бискит?
1: Джим Бискит, да. В чем творчество? В чем творчество?
0: Ну,
1: в том, что он взял фразу известную,
0: да.
1: Сделал под нее, точнее, он просто ее говорит. Там остальные слова-то просто никому не интересны, как будто бы.
0: Угу.
1: И
0: это
1: чисто такое, чисто такая рилсовая история. Нет, а в чем творчество? Расскажи мне, ты специалист. Так, опа, он уже отложил.
0: Я не понимаю просто вопрос. Что значит, в чем творчество?
1: В чем творчество такого сайт-проекта?
0: В том, что ты берешь слова. А это же работает, людям-то нравится. Вызывать эмоции у людей и делать себе прослушивание на площадках. Вот в чем творчество.
1: Ну, в целом.
0: Mm-hmm. Это тебе-то легко. Ты что, пришел в субботу, воскресенье, включил радио, да, включил микрофон и говоришь, тебя вся Россия слушает. А там надо столько видосов снять вообще любому начинающему
1: артисту. Ну да, кстати. Ну, мне просто, знаешь, из проектов, которые у артиста известно, ладно, тут, конечно, известнее, чем Дима Урих, мне очень сильно зашло, просто я не фанат основного творчества Басты. Ну mm-hmm. да, конечно, я знаю много треков, но когда появился Горилла Зиппа,
0: да.
1: Мне очень понравилось.
0: Да?
1: Прям очень сильно. Я был на концерте Горилла Зиппа, но я не был на концерте Басты.
0: А вот смотри, тоже очень интересно. Тебе понравилось творчество Гориллы Зиппа до того, как появился трек «Туда»?
1: Да,
0: сюда.
1: Да, да.
0: Туда.
1: Да.
0: Сюда.
1: Да,
0: ну, все хорошо. Значит, ты не глор.
1: Нет, ну и даже трек «Туда-сюда», он такой, знаешь...
0: Какой?
1: Ну, он рекламный. Он у меня ассоциируется только с рекламой, потому что его купили потом, какой-то банк его купил.
0: А, да?
1: Да.
0: Продолжай, продолжай, накидывай на Басту, он как раз к нам подключился. Слушает наше радио сейчас, прямо сейчас.
1: Вот.
0: Я чувствую.
1: Это для меня «Туда-сюда» — это рекламный трек.
0: Ну,
1: а
0: все.
1: Вот до этого что были...
0: Угу.
1: Это было супер.
0: О, Андрюх пишет некий, говорит, я бы калоши никогда не надел. У нас тема эфира, что бы ты никогда не надел? Он говорит, калоши бы я не надел. Что такое калоши вообще? Это вот резиновые вот эти вот куски? Типа, наподобие...
1: Ну, то, чего у вас на севере, в принципе, да, не нужно было.
0: Валенки, топ. Калоши. Что это? Резиновые сапоги, я знаю. Калоши.
1: Ну, вот это, знаешь, резиновые сапоги, кабриолеты. Давай так, для тебя, чтобы понятно было.
0: Кабриолет?
1: Да, да, да.
0: Окей, окей, окей. А еще есть такое вьетнамки. Я просто трек Егора Крида вспомнил почему-то. Он пел про вьетнамки.
1: А вот, кстати, девчонки, кто слушает,
0: да.
1: Вьетнамки, почему вы носите вьетнамки на улице с какими-то повседневными casual-луками. Это просто стильно, но для меня это обувь только вот, вот там же, где и рубашка льняная с капюшоном, вот там же и вьетнамки, только для пляжа.
0: Я правильно понимаю, что сейчас заиграет трек «Но ты колхозница»?
1: Нет? Я такого трека не знаю.
0: И на этом наши дороги с тобой расходятся. Вот и все, вот и все.
1: Нет, не знаю, но я... Неплохо, я послушаю за эфиром.
2: Максимально выходное шоу.

0: Реклама.
1: Трансгранника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
3: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.рф.
4: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина 210В.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: Представьте, как вы катываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
7: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив «Пашковский».
11: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
12: Так, пора тебе в глаз-центр.
13: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. Эксилазерная кератоктомия.
14: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.
16: Новое – это вот это.

правило три важных слова одна, что и оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

Краснодаре 2. Новое радио. Новое радио превращается

0: Тут Макс Астаков, и здесь маэстро Дмитрий Лапиков. Это наш финальный час заключительной телепередачи. Дим, как у тебя вообще сегодня настроение?
1: Прекрасное, прекрасное, потому что все, сегодня отрабатываю, завтра отдыхаю. Почти.
0: Почти, это что значит?
1: Ну, там есть работа, но другая. Понимаешь, тут снова Вадим, Даня Михайлов, все вот здесь соберутся.
0: Золотой состав.
1: Да.
0: Ладно, кайф, хорошо, что у нас такая классная команда, все друг друга подменяем, и все крутятся, вертятся в нашей медвселенной. Я еще вспоминаю наш новогодний выпуск, когда все эти вселенные пересеклись. Ай, хорошо было, красиво, надеюсь, летом мы тоже как-нибудь это повторим.
1: Почему, собственно, было круто, нет? Было круто.
0: Согласен, а я хочу тебе рассказать историю. Знаешь что? А вот не перевелись еще трушные рэперы на Руси. Был у нас тут один коллега, музыкальным редактором трудился в нашем здании. А вообще он рэпер, зовут его Sub13. И он решил сделать очень интересную штуку. У него вышел альбом, который называется «Холодное оружие». И он захотел сделать себе крутую обложку. Его мысль, его концепция привела ему к тому, что он хочет сделать рентген черепа. И чтобы во рту у этого черепа был нож. Можно было заморочиться с помощью искусственного интеллекта, но они хотели сделать это трушно. В итоге он обратился к главному редактору, его зовут Сергей Будачев, или Будачев, я не помню точно фамилию, и этот главный редактор пишет про кроссовки в газете. Также он является врачом-рентгенологом, не знаю, действующим или нет. Они отправились в больницу, вот этот рентген стоит 25 там, миллионов рублей, созвали какую-то коллегию, даже главный врач этой больницы пришел посмотреть, в итоге им разрешили это сделать, на площадках уже есть этот альбом, на площадках уже есть эта обложка, где череп, рентген, нож во рту, в общем, максимально какая-то сложная история, но история, которая вызывает эмоцию. Мне нравится, когда музыканты по-настоящему вот настолько заморачиваются. Давайте послушаем кусочек из его творчества. Альбом называется «Холодное оружие», а трек называется, собственно, «Рентген». Знаю,

0: реклама.
1: Ну, я писал просто Сапи, он показал, когда это в своих социальных сетях. Я говорю, а что, зачем, почему? Он говорит, я хотел, чтобы у этой темы была какая-то история. Ну, знаешь, вот, чтобы это было что-то настоящее. Ну, и в целом получился такой интересный инфоповод.
2: А я другую недавно видел историю, еще одного твоего друга. Может, чуть-чуть моего, именно с рисованием. Я сначала вообще подумал, ты про это хочешь рассказать. Мне попался просто рилс. Может быть, это уже и не сильно новая новость, как N-Type попросил нарисовать маму... Что это было? Да, свою маму попросил нарисовать афишу для концертного тура, я так понял. И сделал для нее сюрприз. Привез на локацию в Москве-Сити. И такой, та-дам, посмотри и удивись. Это было круто, это было очень душевно, это очень было семейно. Мне понравилось. Такая идея одобряема. Это классно, и особенно, когда, знаешь, просто обычно историю с рисунками, это детская.
1: Факты.
2: А тут мама, взрослый человек, да. Она постаралась для любимого сына, а сын не просто такой, типа, ну да, спасибо, круто, а еще и использовал
1: масштаб
2: это.
1: Масштаб этому придал. Да, просто да. У Илюши, у N-Type концерт вчера отгремел, там было много гостей и много вообще в целом зрителей, и повторение будет еще и 10 мая, но уже в Петербурге. В целом... Ну, N-Type очень нетипичный рэпер. Чувак, который не просто читает про улицы...
2: Позвал, кстати, на концерт, а обещал. Да.
1: Тебя не позвал?
2: Не позвал.
1: Меня тоже, но я работал. Я и не мог.
2: Ну, ладно.
1: Надо было напомнить ему. А ты пошел, если бы позвал?
2: Пошел бы, конечно. А если туда еще и Кравц приезжал, то, конечно.
1: Блин, а если бы еще и тебя попросили нарисовать этот плакат, то еще и денег бы взял с него.
2: А еще если бы Федук приехал.
1: Блин, тогда бесплатно
2: бы все
1: сделал.
2: Тогда бы я вообще стоял там с самого утра, конечно. А что мне еще делать?

0: Давно не слышались, как будто бы, ну, конечно же, я вру. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Мы здесь, все на связи. Как ты знаешь, каждую пятницу происходит большое количество новинок, которые вылетают в сеть. И кто я такой, чтобы не показать и не поделиться ими с тобой? Я приготовил для тебя целых три песни. Мой личный музыкальный критик, маленький такой, карманный, сидит в студии нового радио.
1: Я ты его
0: прекрасно
1: так-то
0: знаешь. Да, Дмитрий Лапиков. Все, получается...
1: Карманный казах, это просто
0: карта
1: у тебя
0: бита.
1: Слезы счастья на глазах.
0: Приготовил три песни, прямо сейчас мы послушаем припевы, потом встретимся в наших социальных сетях и в течение часа будем голосовать, а какую же мы песню послушаем от начала и до конца. Все, внимание на тебе, все решаешь только ты. Итак, первая новинка этой пятницы – «Индия». By India. Трек «Кавалерия». Зовут его Виктор. Я недавно был у него на концерте. Атмосферно, душевно. А еще он к нам приходил.

0: понять. Mm-hmm. Джонни напоминает, кстати.
1: Может быть, кстати.
0: Чуть-чуть. Вот прям правда есть вайб Джонни.
1: Хорошо, а тебе как?
0: Да в целом норм.
1: Окей, едем дальше.
0: А кого мы дальше?
1: А дальше у нас герой, герой-любовник. Ну, сам он себя мнит именно таким, особенно в творчестве. Как она на самом деле, я не знаю, свечку не держал, но «The Limbo» и «Тысяча ночей».

0: А икры у нее какие, интересно?
1: Не знаю, не знаю.
0: Надо, наверное, уточнять.
1: Спортивные. Я думаю, что «Сквозь баб» песню «Карманный казах» пел как раз-таки про этого исполнителя.
0: Возможно, возможно.
1: Ну, правда, невысокий, но чертовски талантливый. Но мне кажется, что Лимба в последнее время что-то загрустил. Но вот такой у него вайп. Обычно он как-то пободрее делает. А тут немножко меланхолии добавилось в чат.
0: Так, а следующая-то у нас новинка повеселее будет или тоже такая?
1: Ну, как
0: на погрустить, на подумать.
1: Как будто бы повеселее, но в то же время и погрустить, и подумать. Когда ты забудешь обо мне, а на сиреневой луне там было, а вот у моей Мишель на малиновой луне песня называется.

0: ты заметил, что как будто бы других не существует ни ягод, ни цветов, ничего. У нас были малиновые закаты, малиновые рассветы, малиновая луна, малиновая лада. Что еще?
1: Ягода Эвелина малинка.
0: Малинкина у нас, да. Ну, да. Ягода малинка. Вот что? А почему, например, вот на черничной луне как-то вот никто не поет? А, например, ежевичная лада.
1: Да это даже не звучит, потому что...
0: Нет, слушай, не моя задача, чтобы звучало. Так моя задача предложить идею, а вы уж придумывайте артисты.
1: А мы ее отвергаем.
0: Малиновая как будто бы самое простое, нет? Почему не клубничная?
1: Ну, потому что не звучит.
0: Клубничная не звучит?
1: А малиновая?
2: Клубничная.
1: Малиновая.
2: Клубничная. Ну, шляпа какая-то.
0: Как клубнику еще называют, ты знаешь?
1: Нет.
0: Виктория.
1: Может, победа? Вива, Виктор. Блин, все, у нас какая-то угадай мелодия начинается. А суть вообще следующая, что у нас были песни «By India», «Limba» и «Моя Мишель», три исполнителя, которые предоставили новинки в эту пятницу. Я их отобрал. Прямо сейчас у нас появится голосование в социальных сетях. Залетайте, голосуйте. В конце часа послушаем полностью песню одного из этих исполнителей.
3: Реклама.
4: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
5: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
4: От идеи до реализации?
5: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Краснодар. Фреш. Становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Ростовское шоссе 22/7. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш – автомобили покупают здесь.

0: Детство, вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ОСЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает.

0: отличных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
1: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик «ЭЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
2: Сколько раз за ночь вы встаете в туалет? 3, 4, 5? Сходите один раз в УРОПРО и сможете спокойно спать всю ночь. Удаление аденомы простаты лазером в день обращения. Диагностика за 2 часа. УРОПРО. Телефон в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Может, поиграем в боулинг?
4: А я спою в караоке.
5: Хочу вкусную пиццу.
6: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
7: СПС «Мегабол». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
8: Категория 6+.
9: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
10: Новая.

0: Мой путь — это дорога домой.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Акмаль
3: и Джелагония. Слушайте наш трек «Пожар»
2: на новом радио.

0: Знаешь, что пишут? О том, что искусственный интеллект, с которым общаются россияне, доводит нас, как раз-таки россиян, до нервного срыва. Люди нервничают из-за ответов нейросети, плохо спят, постоянно испытывают страх, а все потому, что общаются постоянно, спрашивают как, каких-то советов, помощи просят, и психологи напоминают, что искусственный интеллект не является квалифицированным специалистом и не может ставить диагноз. Вот у тебя есть такие знакомые, или, может быть, ты сам как-то вот прибегаешь часто?
1: Нет, во-первых, знакомые есть, я вообще не задаю какие-то вопросы, которые, на которых нужен ответ вот. Я даже не знаю.
0: А почему?
1: Ну, да, потому что я понимаю, что это ерундистика. Но ты сам себя накручиваешь больше. Вот там, я не знаю, проблема в отношениях, ты начинаешь, а что если? Да нет, бред, это какой-то сумасшедший. Машина бездушная. Она не понимает всех нюансов. Но эту историю можно сделать для того, что если бы тебе действительно некому выговориться. А вот ты написал текстом, чатом GPT, и даже можно не читать, что он тебе пишет в ответ. Просто письмо написал, сжег его и забыл. Конечно, он тебя накручивает просто на этой леске эмоциональной, бесконечной. Ты сам, как белка в колесе, начинаешь себя вести.
0: Ну,
1: я считаю, что это глупость вообще непомерно. Не, у меня были попытки, но я просто... Ну, ты кого-то это успокаивает, кого-то это раскручивает еще больше, но ты становишься зависимым. Каждый раз при какой-то сложной ситуации ты идешь, открываешь чат GPT, либо еще тысяча подобных штук с разными названиями, пишешь туда о своих проблемах. Странно, странно.
0: Мне вообще, кстати, кажется, что люди, которые сливают свои какие-то личные данные нейросетям, но не есть хорошо. По-любому же просто спрашивают, знаешь, какие-нибудь вопросы по документам, юридические. Mm-hmm. А для юридических вопросов, естественно, mm-hmm. нужны какие-то данные. Либо, я не знаю, там, банковские, возможно, свои какие-то тоже.
1: Конечно.
0: Частично, но раскрывают.
1: Конечно.
0: А потом такие, ай, блин, а что ж такое-то у нас происходит? То мошенники, то одно, то другое. Как будто бы не стоит доверять соцсетям. Соцсетям, в том числе нейросетям, на 100%. Но вот люди, которые общаются и, знаешь, делают из бездушной машины друга, это, конечно, странно.
1: Но это то же самое,
0: это они
1: если
0: не
1: бы...
0: смотрели «Терминатор» или что?
1: Как будто бы нет, восстание машин. Это то же самое, если бы мы сейчас такие, вот номер телефона нашего эфира, звоните, пожалуйста, говорите три цифры на обратной стороне карты банковской.
0: Да, Макс, только проблема в том, что нам еще с тобой 16, надо с лицевой стороны карты узнать.
1: Это не проблема.
0: Это уже сложно. Три это как будто бы для нас тут предел.
1: Нет, вот три, они нам говорят в эфире, а остальные 16 лицевой просто заходят в социальные сети и фоткают.
0: А, вот так все. Тебе личные сообщения.
1: Так вот.
0: Желательно, да, что так париться, Макс, просто переводик и все. На твой Сберкидс. Откуда 4 миллиона, Максим Викторович?
1: Сберкидс?
0: Ну, ты знаешь, это...
1: Да, знаю.
0: Ну, вот.
1: Я знаю.
0: Не, Макс, мошенниками нам не быть с тобой пока точно. Вообще какие-то мы даже среди мошенников самые эти...
1: Плохи?
0: Ну, да.
1: Прикинь, ну скажи, ну ты этот? Этот? Мошенник? И мы такие, ну да, это мы.
0: Ну идите отсюда тогда, мы такие, ну ладно, хорошего дня вам.
1: А дверь за собой закрыть? Да? Ну ладно.
2: Реклама.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
9: И время, и деньги, и бонусы.
2: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
11: Успех.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: А вот обзывать слушателей в эфире, это нормально или нет?
1: Нет.
0: Вот, то есть вообще никак
1: осуждаю.
0: Нельзя.
1: Осуждаю. Mm-hmm. Кто кого обзывал?
0: Да нет, дело просто в следующем. У нас тема сегодняшнего эфира, и я говорю, а что бы ты никогда не надел никакие вещи? Мы с тобой заговорили про калоши, а там Виталий некий без аватарки написал две калоши в эфире, а потом еще добавил без негатива. Но я что сделал? Я говорю, хорошего человека Виталием не назовут.
1: Ну нет, если Виталий сказал, что без негатива,
0: да?
1: Оправдан. Без негатива, я тоже так говорю.
0: А если я кому-нибудь дам в лицо, а потом скажу, я не хотел?
1: Без негатива. Если ты скажешь без негатива, то, конечно, вообще, брат, никаких вопросов. Это первое. Второе. Две калоши, три полоски.
0: Адидас?
1: Кроссовки, да.
0: Угу. Рубрика «Загадки» от Дмитрия Латикова.
1: Мне просто, правда, ты так еще сказал, две калоши, две калоши. Не, без негатива.
0: Хорошо. А это везде работает или только на радиоэфирах?
1: Везде работает.
0: То есть все, что угодно говоришь, а потом без негатива.
1: В рамках закона, да.
0: Ага.
1: А то, если не в рамках закона, то негатив, не негатив, неважно.
0: Но есть обратная сторона Луны. Например, ты что-то говоришь, а это что-то плохое, или тебе что-то говорят плохое, надо вовремя сказать «осуждаю». И тогда
1: точно,
0: все.
1: Точно, да, обязательно.
0: А, взятки гладкие, и тогда свободен абсолютно. Блин, Виталий, который написал нам всякие гадости, ты, конечно...
1: А вот скажи, пожалуйста...
0: Как назвать Виталия? Просто скажи любое слово плохое. Паразит.
1: Паразит.
0: Без негатива.
1: Нормально.
0: Без негатива.
1: Да, без негатива, потому что, значит, Виталий хороший корейский фильм.
0: Без негатива.
1: Без
0: паразит,
1: негатива.
0: Да.
1: Паразит. А вот скажи, пожалуйста, а как быть рэперу негативу?
0: Он с негативом.
1: Да, он не может сказать без негатива. Он же сам с собой.
0: Ну нет, а у него давно были выступления?
1: Я вообще не помню.
0: Ну, просто
1: но
0: потому
1: негатив
0: что,
1: это легенда.
0: Давайте позовем Яникса, Смокимо, Крипа-Крипа, но концерт будет без негатива.
1: Без негатива, да.
0: Его снова не позвали. Но не, негатив это легенда, правда. Вот я когда пересматривал его последние там клипы, выступления лайвовые, блин, мне очень нравится.
1: А я помню, когда он себя попробовал, я просто не знаю, было до этого или нет такое, когда он попробовал себя в роли ведущего «Крысиных бегов» проекта «Клик-клак».
0: Это было просто вау!
1: Это очень круто было.
0: Это было вау.
1: Жалко, что проект закончился.
0: Да, он же еще и как будто бы... Мне кажется, он там не играл, он там жил.
1: Он там был прям... Он, да, не в образе, он просто был собой, и это очень круто было. Поэтому негатив легенды без негатива, как говорится.
0: Да-да-да. У нас есть победитель нашего голосования, там было... Три человека, три исполнителя. By India, The Limbo и моя Мишель. Пацаны проиграли. Пацаны без негатива. Девчонка вас обскакала, обошла. Ее песня «На малиновой луне» прозвучит прямо сейчас. Так что без негатива. А, и выходного шоу сегодня закончилось. Мы услышимся через неделю. И это тоже без негатива. А Дима остается, а я ухожу без негатива.
1: Без негатива.
0: Виталий, ты, конечно, тот еще паразит. Но это знаешь что? Это без негатива.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: ж, всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Усё, едете в термопарк?
2: А бассейн будет?
1: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.family. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
3: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 4068.
4: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка, быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банк России номер 2518.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама, не оферта.
6: Знают мамы.
7: Знают папы. Сельлаб для всех чекапы.
8: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
9: Точно, быстрый результат. Вот анализы «Стандарт».
10: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
11: Все чекапы любимой лаборатории на сейлаб.ру. Скидка до 40%.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
14: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
16: Новая игра, моя игра. Это
15: новое на новом. Марфа. Белый кролик.

0: Краснодаре 3. Новое радио.
1: На календаре 3 мая, и именно в этот день, в 1978 году, была зафиксирована первая массовая рассылка непрошенных электронных сообщений. День рождения спама. Сегодня мы тебя тоже будем спамить, но суперхитами и суперновинками, которые тебе нравятся. У микрофона остался я один, Дмитрий Лапиков. Отличного тебе воскресенья.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.
2: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото.

0: Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
7: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес». 69,90 за 2 литра.
8: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайв.

0: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио Краснодар». Звездочка 0893.
3: Новое. Это мы.
4: Привет всем, это Сергей Лазарев.
5: С вами Тима Белорусских.
6: Это Филатов и Кэрос.
2: Новое.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это было?

0: Vertigo от Эвелина Рокстона прямо сейчас в эфире нового. И кажется, что Эвелин Рокстон — это один человек, но на самом деле это электронный дуэт, который состоит из нидерландского вокалиста и продюсера Эвелина, а также немецкого продюсера Рокстона. Их имена я тебе называть не буду, пока ни о чем не скажешь. Ребята познакомились только в 22-м году. Есть совместные треки, но пока, я думаю, в начале своего пути. Так, мы во второй половине часа, если что, и до конца успеем послушать парочку дуэтов, ну и отдельных артистов. Мот и Зиверт появятся, Жень Трофимов, Комната культуры, Майя Мишель, Звонки, а также новинка от Егора Крида, Артика и Асти. Буквально через пару минут.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: «Артмастерс».
6: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
5: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
2: Возрастное ограничение 6+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Успел.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Новое радио.
0: Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
14: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Это моя Мишель и суперхит «Иногда». На этом мы с тобой заканчиваем. Я даже не знаю, что заканчиваем. Перемещаемся просто туда, где будет очень много разной музыки. Во-первых, хит-парад «Высшая лига» в следующем часе, а потом в повторе будет ЧБР. Называется «Цветы». Ну, по-весеннему все тут аж вопросов нет. Дмитрий Лапиков был с тобой в это воскресенье. Мы услышимся, но в другой день. Я тебе желаю классного дня, легкой работы, ну и все. Пока-пока. Дожди.
1: Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
1: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
1: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Камни в почках делают жизнь невыносимой. В УРОПРО есть решение. Диагностика мочекаменной болезни за 2 часа. Дробление камней лазером в день обращения без разрезов. УРОПРО в Краснодаре. Звоните сейчас. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина, 210В.
8: Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оган 115-774-656-96-72.
11: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас – круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив «Пашковский».
13: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус «Махеев» 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
14: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфорта. Комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Высшая лига, новое радио, Макс Астахов, Роман Емельянов и невероятное количество новых композиций в нашей двадцатке сегодня. Макс, я такого не помню. 5 песен залетает в наш хит-парад, и 5 песен, разумеется, вылетает. Давай сразу помянем, не чокаясь. Fast Family, раз, два, 5 утра, прыгнем в тачку. Джонни, градусы будем жить, Гаязовы с песни «Русская рулетка».
1: Да, на самом деле, я тоже такого не помню. Получается, проблем с памятью у нас у обоих нет, просто треки вылетели.
0: Либо наоборот, проблемы с памятью у обоих.
1: Коллективная
0: понимаешь?
1: История.
0: Конечно.
1: 20 место открывает «Винтаж» с треком «Малахит». И я просто обратился к народу, как им вся эта история зашла, не зашла. Просто зашел.
0: Где ты народ нашел?
1: На Ютубе.
0: А, на Ютубе народ нашел? А можно говорить, я на Ютубе народ нашел?
1: Получается, можно.
0: Так, хорошо. Но вообще Ютуб это не наша сеть, и запрещенная, плохая.
1: Я зашел в социальные сети, там вышел...
0: Почему ты на Рутуб не пошел?
1: Пошел на Рутуб тоже.
0: А там народа нет. Ну, хорошо, давай дальше.
1: Там вышел трек, не только трек, но еще и клип. Тоже на этот трек «Малахит». Так, да. Есть такой комментарий. Красивый, ламповый видеоклип, Аня, красотка и явно вампирша. Ведь все так же хороша, как и в нулевых. А сама песня — это восторг, маэстро. Если вы это читаете, то знаете, вы величайший музыкальный человек. А для тех, кто еще не слышал «Малахит», пожалуйста, возможно, вы тоже согласитесь с этим комментарием.
2: 20 место.

0: Группа «Винтаж». Песня «Малахит» залетает в наш чарт. Подопечные лейбла Velvet Music. И бывшая подопечная этого лейбла продолжает наш чарт. Да, все, елка уже не в этой компании. Хотя долгие-долгие-долгие годы они были вместе. Не буду перетирать косточки, рассказывать, как расстались. Хорошо, плохо. На самом деле, все замечательные люди. Мы обожаем Velvet Music. Они неоднократно побеждали у нас в номинации «Лучший продюсерский центр». Там замечательные девчата, ребята работают. И с елкой нас связывают тоже долгие-долгие отношения. И, конечно же, очень тяжело стартовать самому после того, как ты такие долгие годы получал поддержку такой мощной компании. Но вроде бы получается, иначе бы вряд ли бы она залетела в наш хит-парад. Давайте пожелаем елке долгого-долгого успешного сольного пути. Как говорится, чуть не сказал. Нельзя же так говорить, да? Хотел сказать, молодая была, не молода, да? Нет, дело не в этом. Просто она же прекрасно выглядит. Я это хотел сказать в свои годы. И при этом, между прочим, мало занимается спортом. Она так и говорит. Я, к сожалению, безалаберный в этом плане человек. Не сказать, что я совершенно ничего из этого не делаю. Нет. Но во всех этих аспектах часто не хватает дисциплины. Но, опять-таки, в этом длинном своем ответе про спорт, елка говорит о том, что каждый день обязательно, вне зависимости от того, сколько у меня сил, делаю маленькую зарядку. Знаешь, зарядку маленькую надо делать всем. Так что вы можете под песню проще тоже встать и самые простые движения там погонять немножко кровь.
1: 19-е место.

0: Так, ну на самом деле, елки, вы много чего нажелали, а я поздравлю Джонни. Ведь на этой неделе он дебютирует в нашем чарте с треком «Эйфория». У него прямо сейчас 18 место. Это песня про любовь. Классическая история Джонни. И я вам расскажу интересную историю про любовь и также про Джонни. Есть такой танцор из команды «Нилетто». Зовут его Антон Макаров, а псевдоним у него Джонни. Так вот, этот танцор в социальных сетях познакомился...
1: Уже несколько раз отработал за него концерты, что ли?
0: Нет, другая история. Этот танцор в социальных сетях познакомился с девушкой из Якутска, так, влюбился, бросил все дела в Москве и переехал к любимой в минус 40, чтобы там открыть свою танцевальную студию и учить детей. Вот вам и самая настоящая эйфория.
1: Красавец, социальный лифт по-нилетовски. Уехать в Нилетто. Джонни, «Эйфория».
2: 18 место.

0: Толпой по хит-парадищу кочует и четвертое по счету Артур Пирожков. Самый красивый. Артур действительно очень красивый парень. Нравится девчатам. Вообще всем нравится. У нас был тут движ нового радио как-то. И Артур Пирожков тоже там выступал. И не был заявлен как хедлайнер. Там было много артистов замечательных. Но я такого не видел. Это просто, вот мне кажется, со времен Битломании и старта Иванушки Интернешнл. Всем нравились разные артисты. Кому-то один, кому-то другая. Этому подпевали все, каждую строчку. Реально, я понял, что Артур — это супер-пупер-мега-звезда. А еще он душевный парень. И знаешь, что мне нравится, Макс, в нем? Он, ну, все поздравляют друг друга с какими-то праздниками, событиями, шлют смс-очки, там, то-се, пятое-десятое. И хорошо еще, когда не пересылают. Знаешь, когда там видно, переслано сообщение. Ага. Но явно что-то такое одно для всех заготовил. У Артура всегда индивидуальное. Это всегда аудио и всегда с обращением. Там, Рома, Юля. Вот он всегда этому уделяет очень много внимания, вот такой адресной теплоте. Знаешь, немного таких людей в наше электронное время. Артур Пирожков. Самый добрый, красивый.
1: 17 место.

0: выступит живым вороном на плече. И отмечу сразу, что ни один ворон не пострадал при съемках. А вот сама Лера отхватила от горделивой птицы. Не знаю, что его там не устроило. Длинная смена или невыполнение райдера. Но он клюнул певицу в голову, а потом добавил еще и в подбородок. Вот такое вот преображение случилось у артистки.
1: Жуть, но она воспряла, как феникс.
0: Абсолютно правда.
2: 16 место.

0: Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
2: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
3: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
4: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
5: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ОЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично,

0: доступно. Подробности акции у администраторов.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
3: .рф. Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. У развития, Москва. УГРН 121-770-034-94-70. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. Шаговая доступность в вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатории CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на cllab.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
11: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
12: Новое

0: Высшая лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов и замужняя леди Мари Краймбери, которая уже пожила достаточно здравой. И каково же это? Каковы его недостатки? Она считает их смешными. Конечно, он для меня идеальный. Я же выбрала этого человека. Не хочу быть тошнотиком, но я действительно считаю, что мы сходимся с другим человеком недостатками в том числе. И его недостатки для меня стали смешными в какой-то момент. Главный недостаток – плохая память. Слушай, у него плохая память. Меня помнит, но остальные вещи, которые не являются для него важными, нет. Но мне кажется, что у него такая память выгодная. Когда ему надо, он не забывает. А вот, например, куда я еду, он забывает постоянно. Говорит певица, понимаете, да? На мой взгляд, люди с плохой памятью, вот я такой же. Это же подарок, понимаешь? Потому что можно, знаешь, взять денег, например, а через полчаса подойти и снова взять денег.
1: Подойдите.
0: Дава, ты веди там, пожалуйста, бухгалтерию, но бумажки записывай. Мари, мы за тобой следим. Давай не ждать, поет Мари Краймбери на 3 ступеньки выше, чем неделю назад.
2: 15 место.

0: Серябкина со своим асфальтом паркуется на 14 месте. И мы недавно рассказывали, что Ольга готовилась к своему сольному концерту под названием «Голд». Концерт отгремел, на нем артистка собрала легендарный состав группы «Серебро». И...
1: А они все ничего, я видосик посмотрел, такие еще в форме.
0: Да.
1: Ну, Кищук такая она стала, такая была такая. А что такая? Ну, все равно такая.
0: Да, Дима Лапиков из выходного шоу тоже оценил объемы. Было очень красиво. А еще вот сейчас недавно попался кусок интервью Ольги, где она говорит, эпоха «Серебра» для нее закрыта. Теперь она золото. И получается, итоги подведены. Ждем новую главу в жизни артистки.
1: Платину.
2: 14 место.

0: Совсем недавно мы говорили о тех, кто уже поженился. Теперь переходим к тем еще, кто нет. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Однако вовсю распространяются слухи о помолвке.
1: Улицы шепчут, да.
0: О помолвке. Дело в том, что она поднялась на сцену в Минске. Концерт «Звезды» происходил. Ну, чтобы спеть вместе песенку, вместе весело шагать по просторам. И нет, вот именно эту силуэт, который у нас далее и прозвучит. Внимание зрителей привлек не трек. Поводом для бурного обсуждения в сети стало украшение на безымянном пальце актрисы. Кольцо внешне очень напоминает помолвочное. Честно говоря, я тебе хочу сказать, я небольшой в этом плане специалист, но я не понимаю, чем помолвочное кольцо отличается от непомолвочного?
1: Без понятия.
0: Чем обручальное, мы знаем, на нем вообще нифига нету, да? А на помолвочном вроде как какой-то там камешек, чего-то там такое может быть. Я думаю, что тут все дело именно в том пальце, на котором, собственно говоря, это колечко надето, кольцо. Напоминаю, что она по-прежнему несовершеннолетняя.
1: Факты.
0: Вот. Но с другой стороны, вот как раз как бы сегодня колечко, через год браслетик, а уже через два... Уже все можно. Силуэт. 27 лет, чуть я не сказал в рифму.
2: 13 место.

0: 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Новое радио.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Это Высшая Лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы добрались до экватора нашего чарта. 12 место. Мэри Гу и трек «Заново». На самом деле, мне нравится самоирония и юмор Мэри Гу. Маша недавно выступала в Краснодаре в образе, где виден живот, такая красивая, сексуальная. И фанаты прям закидали ее сообщениями из разряда «Ну какой пресс? Ну какой пресс? Ну пресс просто огонь». На что артистка ответила, что ее пупочная грыжа в восторге от таких сообщений. А я просто лишний раз напомню вам, что лет не за горами, и пора идти в зал заново.
1: 12 место.

0: Мэри Гу заново. Все повторяется заново в этой истории, все циклично. Мы снова входим в какую-то такую пору, когда очень внимательно и аккуратно нужно следить за своими словами, за материалами, за произведениями музыкальными, литературными и прочими, и прочими, и прочими. Те, что уже выпустили, подпадают под перья цензоров, из фильмов вырезают какие-то эпизоды. На мой взгляд, вот это моя личная позиция. Так делать нельзя, так поступать нельзя, особенно с теми произведениями, которые уже полюбились, которые многие-многие годы, иногда десятилетия. Да, ладно, бог с ним. Но есть такие артисты, которые могут не беспокоиться. Не беспокоиться, не переживать, потому что у них изначально правильный подход к материалу. Вот смотри, группа Неемига. Они говорят, вот люди часто пишут, что наша музыка помогла им в той или иной ситуации. Артистам стоит ответственнее подходить к тому, что они несут в массы. Наши песни никогда в жизни никому не навредят. Мы за ценности, любовь, дружбу. К нам тянутся добрые люди. Поэтому у нас на концертах всегда очень классная атмосфера. Ребят, мы вам верим. Но Роскомнадзор придет проверим. Неемига, довольно.
1: 11 место.

0: Золотая середина. Это 10-е место. Хамали, Акмаль, о чем ты не спишь?
1: А ты знаешь, мне однажды сказали, что такое золотая середина.
0: И что это такое?
1: А ты знаешь, что такое? Вот мы все говорим иногда, не знаем. И может быть даже то, что я тебе сейчас скажу, тоже,
0: это тоже неправда.
1: Тоже неправильно. Но мне объяснили, когда я был в Узбекистане, что вот представляешь, есть лаваш.
0: Да.
1: И вот в нем вот тут в середине вот эта самая вкусненькая корочка, вот это знаешь, да, по краям хлебище такое, а посередине так. Вот это называется золотая
0: мне
1: середина.
0: Мне нравится это описание.
1: Да, неплохое.
0: Давай,
1: да.
0: Давайте считать, что это так и есть. Вот, Акмаль сейчас живет свою лучшую жизнь. Он в отпуске, и почему-то этот молодой человек исполняет мои детские мечты. Прямо сейчас он гуляет по Диснейленду, катается на аттракционах.
1: Ой, класс какой, а?
0: Да.
1: А мне Universal всегда больше нравился. Там больше киношных всяких. А ты нигде не был,
0: а
1: да?
0: Я не завидую. А я вообще не завидую, да. А вот у вас самое яркое путешествие какое было?
1: Я тебе хочу сказать, что мне больше всего, наверное, в жизни отложилось и запомнилось с точки зрения природной, наверное, Исландия.
0: Угу.
1: Исландия. Мне очень, очень хотелось бы туда вернуться. Такая холодная и невероятная красота. Вот эти места съемок «Игры престолов». Супер вообще.
0: А мне запомнилась Барселона. А о чем ты не спишь по ночам?
2: 10-е место.
3: О чем ты не спишь по ночам?

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
5: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, 2 этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет-Т7 все иначе. Теннет-Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет-Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет-Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Высшая лига, новое радио. Мы с Максом Астаховым, меня зовут Рома, продолжаем знакомить вас с тем, как расположились композиции в нашей сводной таблице. Далее Леша Свик, Мэри Гу и Нилетто. Пожалуй, из них троих только Леша Свик не рискует попасть под какие-то законы о смене с английского на русское написание, да? Вроде бы, как бы, товарных знаков это не должно касаться, но так или иначе, опять-таки, мы знаем, что сегодня не касается, завтра касается. Продюсеры Нилетто говорят, что если что, Данила Прытков поменяет свое имя, если потребуется. Но в данный момент мы не нарушаем законодательство, говорят они, если понадобится поменять псевдоним с латинского, грубо говоря, на греческий алфавит, мы это тоже готовы сделать. Ну, мы же все привыкли к этому. Мне кажется, действительно, бренды уже существующие. Трогать, наверное, не надо. Но, с другой стороны, опять-таки, ребята так раскрыты нараспашку, навстречу любым переменам, что остается им только завидовать. Аритмия. А какая разница нам, как написан Нилетто? Главное, чтобы он сам был жив-здоров.
1: Девятое место.

0: Леша Свик, Нилетто и Мэри Гу, «Аритмия». 29 недель в хит-параде. Далее наши большие друзья Филатов, Кэрос и их большой друг Диджей Грув с песней «Счастье есть». А у нас же радио, да, Макс? У нас тут шарахаются звезды, артисты, политики. А мы редко, знаешь, хватаем их так вот в студию, затаскиваем. А вот сейчас вот выходишь, а тут бах, мимо проходит группа Филатов и Кэрос. И мы Лешку схватили, в студию затащили для того, чтобы выцепить из него какую-нибудь такую информацию. Леш, привет.
1: Всем привет, очень рады.
0: Как дела? Ты на этой неделе зачастил на новое радио. Слушай, вопрос такой. Вот трек «Счастье есть». 15 недель в хит-параде. Расскажи что-то про эту песню. Такое вот, вот что мало кто знает.
1: Ну, по-моему, песне уже скоро 30 лет.
0: Да.
1: Диджей Грув в свое время сделал, и там в оригинале был голос Раисы Максимовны Горбачевой.
0: Да ты
1: и
0: что?
1: И даже, по-моему, Михаил Сергеевич был, но мы его не использовали. А как бы Раиса Максимовна оставили и...
0: Вы разделили их?
1: Ну, не совсем. То есть это как бы... Говорят, даже по версии Диджей Грува, он сам ездил лично, записывал Раису Максимовну, которая наговорила много текста, и он оттуда взял «Счастье есть, его не может не быть».
0: Да, там было еще «Мы придем к светлому коммунизму», там
1: ну,
0: много было.
1: Много-много, да.
0: Маркс был неправ.
1: Он нам не открывал.
0: Да. Ну, то есть он просто говорит, наговорите чего-нибудь, или он адрес наговорил. Вот такую фразу, такую фразу.
1: Ну, вообще, это, по-моему, было к чему-то, какой-то то ли предвыборной кампании хотели, чтобы...
0: Слушай, а вот как? Вот он взял с разрешения ее этот текст, получается?
1: Да, да.
0: Потому что ведь авторское право, там, она могла возмутиться, если бы он не спросясь, там, из какого-то обращения.
1: Ей очень понравилась вообще песня в свое время, и она очень хвалила Диджей Грува.
0: А скажи, а почему тогда не указывают в титровке? Почему не написано? Ведь, ну, обычно там, ну, это же главная фраза!
1: Небожителям это не надо.
0: А вам? А, понятно, понятно. Слушай, ну, мы тебя поздравляем. Песня-то уже с нами огромное количество времени. И по-прежнему в верхней части турнирной таблицы. Можешь призвать всех фанатов группы Филатов и Кэрос голосовать, продолжать за
1: песню. Ну, а также фанатов Диджея Грува. Голосуйте, пожалуйста. Мы будем очень рады, если возьмем первое место.
2: А у меня тоже есть любимая песня, называется «Включи музыку». Я тут постоянно в этом чарте.
0: Ой, начало. Сейчас будет клянчить подарки свои. Это уже в каждом чарте. Леш, ты понимаешь, я не могу уже это слушать. Сколько стоит эта штука на Озоне или там на Вайлдберрис, которую вы ему должны?
2: А там еще даже непонятно, что за подарок будет.
0: Так просто... давай какую-нибудь фигню тебе подарим.
2: Так давайте
0: же. С собой подарить.
1: Я понял.
2: Да.
1: Он клянчит это надо ему с Филатовым поговорить. Филатов говорит, что не работает так, как он делает.
2: А там не было...
1: Он обманул Алису, попросил ее научить, и она научилась, и поэтому...
2: Короче, ждем Филатова, будем устраивать разборки.
0: Да, да, да, Алеша был бы и не против, как бы. Но я уже думаю, что дешевле, знаешь, это как вот проще дать, чем объяснить, почему нет. Филатов и КРС, и Диджей Грув, и Раиса Максимовна. «Счастье есть».
3: 8 место.

0: у меня сегодня пунктик. Я говорю про женатиков, неженатиков, кто помолвился, кто женился. Про разводы пока ни слова. Но вот у нас одна из певиц, которая сейчас зазвучит на новом радио, она пока ничейная. Она пока, да, свободна, сердце не занято. Я живу в глубоком чувстве доверия ко вселенной, говорит она. Я бы сразу вот на месте тех, кто претендует на ее сердце, задумался. Это уже непростой человек, который ко вселенной, значит, доверие испытывает. Я ничего не ищу, не жду и не провоцирую специально какие-то ситуации. Все приходит в твою жизнь тогда, когда ты этого не планируешь и совсем этого не ждешь. Так и 70-летний юбилей можно вместе с доверием ко вселенной отметить. Это я как бы предупреждаю на певицу Зиверт и Айс Гергерта, присоединившегося к ней. Банк!
1: Седьмое место.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Сергей Лазарев уверенно поднимается на две строчки ввысь в нашей таблице. Его последний танец занимает 6-е место, а я нашел единственную причину не любить Сергея Лазарева. Роман Значит, вам как погода в Москве сейчас нравится?
1: Это он?
0: Нет, это я вам задаю. Нравится
1: Нет,
0: вам
1: погода? Нет, это погода из-за него?
0: Не из-за него, но он играет.
1: Ну тогда нормальный парень, нормальный.
0: Ладно. Мне просто погода сейчас не нравится, вообще отвратительная. А Сергей еще и на больное давит. Выкладывает фотографии с прошлых отпусков и пишет, что сейчас бы на море, а не это вот все.
1: Да, кстати, я вот как раз сейчас мы с тобой хит-парад доведем и в отпуск на море. А не вот это во все. Серега, я с тобой. Последний танец.
2: 6-е место.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: Этим голосом мы уже сегодня наслаждались. Придется сделать это еще раз. Песни «Ртуть», далее Ваня Дмитриенко. А у Вани небольшие проблемы. У него уже какой-то клубно-ресторанный бизнес появился. Какой-то, да, говорят, клуб. Я там не был, где-то совсем в центре. Что это за помещение, чем там кормят и поют, я не знаю. Но суть в том, что какие-то там претензии больше, чем на 1 000 000 рублей. Вроде исковой суд, какие-то невыполненные какие-то арендные обязательства, что-то такое. Но я сразу хочу всех поклонников Вани Дмитриенко успокоить, потому что, скорее всего, Макс, он, ну, не является хозяином этого заведения. Как правило, работает эта схема. Ты знаешь, да? Да, фейс. Все правильно, вы не видите, а я-то вижу. Фейс. Дается имя. Какой-нибудь ресторатор заходит, давай с тобой, там ты будешь получать процент, долю будешь пиарить это мероприятие, твое имя работает, а я как бы бизнесом руковожу. Но тут есть и обратная сторона медали, потому что если вдруг какая-то вот такая проблема, про вот этого самого бизнесмена мало кто вспоминает, а имя-то уж прополощет по полной программе. Будем надеяться, что Ваня Дмитриенко никого не отравил, и там действительно просто, я не знаю, что-нибудь там кран протек или потолки недостаточно высокие. Я думаю, что все решится в лучшую сторону. Ртуть!
1: 5-е место.

0: за ртутью следом у нас Артик и Асти, модный поп на четвертом месте. Роман Александрович, вы были на сольнике, у вас есть толстовка, вам, собственно, и рассказывать. Как это все прошло?
1: Ну, это было супер-пупер. Я же уже, по-моему, рассказывал неделю. Это был грандиозный концерт, невероятное совершенно шоу. Вполне себе приличный алкоголь наливали, да, да. Но я, поскольку не очень доверяю, я протащил свой. Тоже была не ошибка. А не так уж просто это было сделать между тем. В общем, я могу сказать, что для ребят это большой прорыв. «Севиль» впервые вышел на такую большую площадку. Мы за нее очень рады. Мы, к сожалению, не доехали уже до автопати с моей женой, потому что уже сил не было нифига. Но я уверен, что это только начало больших концертов группы «Артик и Асти». На самом деле, я думаю, что это одна из тех групп, которые вполне подвластны собрать лужу. Лужники, я так называю.
0: Кайф. Модный поп «Артик и Асти».
2: Четвертое место.

0: Далее у нас южный парень. В Краснодаре же он, по-моему, вырос. МОД. И, конечно же, все проблемы, которые сейчас там происходят с экологической точки зрения, не могли его не привлечь. И он опубликовал пост у себя в соцсетях, где переживает, собственно говоря, за обстановку. Выложил коллаж из фоток, там следы нефтепродуктов и все такое. Написал Туапсе, родной добрый край, курортный город детства, Кубань, мама. Ну, таким образом, собственно говоря, привлек. Это вообще здорово, когда артисты привлекают внимание. Вот Боня, например, или она не артист, да? Или Владимир, то тоже не... Хорошо. Хорошо, когда артисты привлекают внимание какой-то вот такой ситуации. Тем более, ну вот я лично точно очень сейчас в последнее время переживаю насчет экологии. И у нас проблем немало. И вот то, что происходит в этом самом проливе около Ирана, там же какое-то количество танкеров. Ну, как я это понимаю, я любитель, я не профессионал, я не эколог. Затонуло с нефтепродукцией. Их же не поднять, скорее всего. И, скорее всего, они, ну, в какой-то момент эти все материалы, они окажутся в открытом мировом океане. То есть все проблемы, которые у нас сейчас происходят между людьми, люди-то, они чего? Они там со времен, как бы, если Дарвину верить, они какашками друг друга кидали, всегда конфликтовали. Но вот масштабы экологических проблем, которые вследствие этого могут происходить, они, конечно, фантастические. Конечно, очень хочется верить и в наших спасателей, и в наших волонтеров, и в то, что каким-то образом все-таки удастся это локализовать, потому что действительно такие красивые места. Я не говорю уже про курортный сезон, сорван там, отели, это. Природа, матушка, она же... Угробить ее легко, а восстановить почти невозможно. Поэтому давайте все вместе природу беречь максимально, любить и ценить. МОД – намек на нас.
1: Третье место.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризм. Но я замуровал

0: Реклама.
1: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ООЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
8: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
9: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытый двор. И все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
11: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус «Махеев» 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
12: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
13: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.
14: Новое – это вот это.

0: Это высшая лига. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов. И у нас вершина, вершина нашего чарта. Второе место. Лирик и его кассеты. А Лирик, кстати, участвовал в каких-то конкурсах?
1: Ну, слушай, Лирик, по крайней мере, сейчас принимает участие в конкурсах как участник жюри. Вот, в частности, в музыкастинге у нас засветился. А между прочим, дорогие друзья, начинается май. Май начинается скоро. А это значит, что начнется прием заявок в очередной, уже невероятно какой по счету сезон музыкастинга. Конкурса, в котором каждый из вас может прославиться, если, конечно, нормально. Поет нормально, играет на музыкальных инструментах, пишет песни, потому что нужно присылать именно свой оригинальный музыкальный материал. Именно он, эта песня, будет бороться за победу в нашем конкурсе. Так что следите за нашим сайтом. Очень скоро там появится вся информация. А у нас пока Лирик с песней «Кассеты».
2: Второе

0: кассеты от лирика. И, кстати, следующий наш персонаж, многие уже догадались, кто на первом месте, он вырос тоже, между прочим, на кассетах. Хотя он родился в самом конце 90-х. Я вот вообще не понимаю, как там люди слушали кассеты. Но он говорит, что это так. Я думаю, что на первом этапе меня сформировал плейлист моих родителей. Mm-hmm. Вот, кстати, откуда истоки-то? В частности, это были кассеты с клипами различных музыкантов. Наверное, имеет место быть разговор о видеокассетах. Видимо, еще видеомагнитофон был. Хотя тоже уже, казалось
1: бы,
0: DVD-диски были.
1: Все зависит от того, где он жил. Потому что 90-е и там 2000-е в Магадане дошли намного позже.
0: Наверное, детство 2005-2006 имеется в виду. В частности, вот это были кассеты с клипами различных музыкантов. Мой дядя Андрей ставил кассеты. Мама убиралась дома. А я за всем этим наблюдал и впитывал. Плейлист поражал разнообразием. Содержал топ-песни зарубежных российских звезд. Что тут было? Смотри. Bad Boys Blue, Alize, Юра Шатунов, Ирина Аллегрова. И только потом Eminem, Tupac там и все остальное. Вот, понимаешь, я часто об этом говорю. Те музыканты, которые выросли именно вот на современном исключительно рэпяшнике, которые не имеют фундамента в виде старой популярной или рок-музыки, они, как правило, намного более бедны в своем выражении. А те, кто все-таки послушал что-то старенькое, мелодическое, и уже потом это синергировал с новыми музыкальными стилями, те намного интереснее, и неудивительно, что его песня «Тону» уже фиг знает сколько недель на первом месте. Холли Флейм.
2: Первое место.

0: Макс Астахов, Роман Емельянов. Это была высшая лига. И в этом выпуске, как минимум, мы узнали, что вы экстрасенс. В прошлом выпуске говорили, что Holy Flame будет на первом месте. Ничего не изменилось.
1: Да, а Holy Flame, между прочим, с песней «Тону» ожидается. Сейчас это. На следующей неделе, мне кажется. Хотя, ты знаешь, к нему лирик подбирается. И Дмитриенко. Опасно прогнозировать. Я не хочу портить свою репутацию. С вами были Астахов Емельянов. Хороших вам выходных. Впереди майские. Отдохните хорошенько. Покатайтесь в Москве на лыжах, на санках. В общем, хороших вам праздничных выходнюлик. Пока.
0: Пока.

0: Краун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: На природе или дома. К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать!
2: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Усё, едете в термопарк?
4: А бассейн будет?
3: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
5: Боль скалопозвоночник, ломит шею, ноют суставы. Вурапро избавит от боли за один прием. Без операций и долгого восстановления. Пришли с болью, ушли здоровым. Урапро в Краснодаре. Звоните 996-400.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. Вуз с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
8: Может, поиграем в боулинг?
9: А я спою в караоке.
10: Хочу вкусную пиццу.
11: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
12: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
13: Ух, накидаемся!
14: Категория 6+.
15: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСи Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
16: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив «Пашковский».
17: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая 218, телефон 8 800 500 ровно 40 68.
18: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08 93.
19: Слушай.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! У меня прекрасное настроение, надеюсь, вас тоже, вы слушаете. Я бы хотела сказать, что понедельник, но слава богу, нет, сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, ребятушки, Данил Михайлов тоже на базе. Дорогуша выглядит и сияет. Наверное, все-таки вот эта вот капель, она как-то на тебя повлияла очень даже позитивно. 100%.
1: Луч солнца попадает на мое тело, и я тут же просто хочу сиять, блистать, светиться. Это все ради тех 5 человек, которые все-таки смотрят трансляцию. Я передаю вам пламенный привет.
2: Ну, а я расшторил шторы, чтобы нифига не видеть, что у меня на мониторе расположено, потому что солнце в 6 вечера вот прям поступает сюда, в экраны, ослепляет, и я хочу вот так вот ослепляться и получать удовольствие. Итак, ребятушки, сегодняшняя тема выпуска у нас... В общем, она родилась, потому что слушательницы...
1: Так, слушательницы даже.
2: Да, в лице госпожи Белицкой...
1: О-ля-ля.
2: Да, возжелали послушать песню на цветочную тему.
1: И это потрясающе, девчонки, спасибо вам
2: большое. Послевкусие 8 марта, так сказать.
1: Это правда, потому что мы слушали про овощи, про фрукты, но почему-то клумбы мы еще не затрагивали, поэтому сегодня будем слушать. Мне кажется, это максимально весенняя тема, и несмотря на то, что во многих городах минус 15, как в Ярославле, например, в Москве солнце и тепло, поэтому, друзья.
2: На Урале вообще морозы лютые, кстати, вот, пожалуйста.
1: Оттуда, собственно. Но мы будем призывать это тепло и ваши города, с вас сердечки, огонечки, с нас классное музло, пост уже в телеграм-канале Нового радио. Пишите нам, как вы по нам скучали, как вы вообще рады, и будем кайфовать. И не забывайте подсказывать. Может быть, мы не все закинули в свой плейлист. Вряд ли, конечно, но вы все равно подсказываете.
2: Ну, импортное что-нибудь, если вдруг будет, потому что отечественного производителя мы вспомнили, наверное, просто прям с перебором.
1: 100%. Все, кайфуем. 1, 2, 3, погнали.

0: Ну что вы наехали в Ярославле плюс 4? Слава богу, радуйтесь. Просто я знаю, что выходные было минус 15, а в Москве-то был плюс плюсовой. Поэтому супер, здорово. Я просто немножечко издеваюсь над теми. Пока Саша Титов, наш программ-директор, уходит, время эфирное тратит. Я издеваюсь над теми, кому холодно. И желаю, чтобы у вас тоже было тепло, как в Москве. Все.
1: Категорически поддерживаю. Несмотря на то, что наше прекрасное начальство запретило нам кучу песен, которые можно сегодня было бы покрутить, мы и без них обойдемся. Ёлки-палки. Вот смотрите, сегодня у нас тема посвящена цветам.
0: Да.
1: Ну, можно, конечно, и детей сюда приплести, но мы не будем.
0: Давай оставим
1: обойдемся
0: это на 1
1: травой,
0: июня.
1: Да, вот этой вот. Да-да-да-да-да. Там песни вот про маки, про ландыши, про что там, про хризантемы, про тюльпаны всякие желтые и не только. Вот. В общем, ребятушки, следующая песня, она как будто бы вот совсем не про цветок.
0: Но,
1: ребят, цветы тут упоминаются, даже скорее их отсутствие. Но песня-то какая шикарная, ну, ребят.
0: А я вам напомню, что мы можем абсолютно любую песню подвязать, которая нам нравится, зацепившись за одно слово или как-нибудь это перефразировать.
1: И я ничего думаю, вы не против, сделаете. Да?

0: А, неплохо, правда?
1: Нет, я не могу. У нас сегодня, понимаете, как пчелы на цветы сбежался весь офис. Ребят, мы сегодня слушаем треки, посвященные цветам, в названиях или в тексте, неважно. Например, я вспомнила группу «Корни», потому что я люблю... Как его зовут?
0: Ароматы
1: кого я люблю?
0: Гладиолуса?
1: Вот.
0: А,
1: как его зовут? Кого я люблю? Я очень люблю его... Паша Артемьев,
0: да.
1: Да, мне он очень нравится. Он такой красивый был. Сейчас не знаю, как он выглядит. И там у них в треке есть слово «гладиолусы». И что, вы мне скажите, не по теме? По теме, конечно же. Ну и кто поспорит?
0: А кто у них продюсер? Матвиенко же был, да?
1: Наверное, да.
0: Матвиенко. Он же еще и продюсер Иванушек. Иванушек тоже
1: и
0: есть
1: фабрики.
0: Песня про цветы, поэтому и тех, и других, и третьих послушаем еще сегодня в перспективе. Но сейчас
1: прекрасно.
0: Давай немножечко импорта накинем. Вот смотрите, песня потрясающая, да? Sting, Шеп Мами. Вот как она будет заканчиваться, я расскажу небольшую историю.
1: Это очень красивая песня, друзья.
0: Про вот его...
1: Про розу пустынную.
0: Нет, про...
1: Пустыня в розе.
0: Про автора вот этого вокала.

0: как красиво сплелись две культуры, да?
1: Давай историю выдавай свою. Такой.
0: История следующая. Шеп Мами, он из Алжира. Вот это вот все. Так вот, казалось бы, такой парень, да, вот вроде бы вот, ну, прям творческий, добрый, да, вот эта вот светлая такая история.
1: Но...
0: А нифига подобного, 20 лет назад он сел в тюрьму за что? За то, что своей девушке запрещал рожать ребенка, запер ее дома
1: за
0: и говорил...
1: За это сажают?
0: И говорил, давай-ка делай аборт, дорогуша. Вот так вот.
1: А,
0: так
1: ну
0: вот.
1: Это мы, конечно,
0: да.
1: Осуждаем.
0: Ну и потом за принуждение, соответственно, в Париже попал в тюрьму, потому что французики такого не терпят.
1: За
0: конечно,
1: принуждение
0: там, за
1: к чему?
0: К аборту.
1: А-а-а. Ну, крыса он, получается.
0: Стало быть так, вот. Но дела давно минувших дней. Дальше я не знаю, что там с ним произошло. Я думаю, все не так-то и плохо. Ребятушки, сегодняшний выпуск ЧБР посвящен цветам. Цветам.
1: Ну, в смысле, цветам вот это, тюльпаны,
0: да.
1: Розы, и поняли, вот это все.
0: Покуда у нас в студии находится Наташа, наш программный директор.
1: Наташа Королева будет.
0: Наташа Королева тоже будет, конечно же, тут без вопросов. Но я думаю, что следующую песню знаю я и она.
1: И автор трека тогда получается.
0: И автор трека тоже. Я сейчас, если увижу, как Нателла поет, соответственно, буду ну, понимать, что песню эту я не прерву. А
1: я
0: если она
1: сотку, что
0: не
1: она
0: запоет,
1: будет петь.
0: То пипец. Ребятушки, вы тоже там отреагируете как-нибудь в телеге, потому что ну, странновато, наверное, да? Валерий Залкин на новом радио. В проекте «Что было раньше».

0: Это была проверка на культурный код. Если вы не спели, то, скорее всего, надо прямо сейчас учить. Вот
1: да
0: заново.
1: Я тебе клянусь, посмотри наш чатик в телеге. Там просто столько отзывов именно позитивных.
0: Да, мне нравится. Мне 25, но я с первых нот узнала. Моя ты рыбка, моя
1: ты нежная.
0: Это наша
1: песня «Караоке». Или вот еще с первых секунд, потому что вся пробка слушает. Песня кайфовая.
0: Друг, ну пишет. Все. Ваш предводитель, наш главный редактор Наташа, так и знаете.
1: Тоже пела.
2: Реклама.
3: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
3: От идеи до реализации?
2: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городом. Городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знают мамы.
6: Знают папы. Сиэль-Лаб для всех чекапы.
7: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
8: Точно, быстрый результат. Вот анализы стандарт.
9: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
10: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
13: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 20

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает у профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
5: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний ССК, застройщик ООО «ЗК».

0: блин.
1: Юрадио.ру. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Салют, ребята, мы продолжаем. Вы слушаете проект «Что было раньше». Это значит, мы крутим треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня на повестке дня у нас треки, посвященные цветам.
3: Цветам, да. И тут напоминают про сектор газа. Наладь, пожалуйста. Тут, значит, цитируют что-то там про русалок. Ребят, рисковать не будем. Вот, я сорву на болоте кувшинки и русалки, я их подарю. Песня «Утопленник» называется. Конечно же, мы не будем сегодня ее крутить.
2: Ну, не очень она, конечно, не очень она.
3: Как и Эвину любимую про цветы в вазе, кал в унитазе, в окрошке квас.
2: А я среди вас, блин.
3: Да.
2: Ну ладно, главное, что мы сами вспомнили. Я надеюсь, что кто-нибудь тоже, как и я, вспомнил эту песню. Ну что поделать, времена такие, понимаете?
3: Но мы ее сейчас будем выветривать вот этой вот красивой композицией. Александр
2: Она
3: Барыкин.
2: Ощущается как лето, собственно. Вот знаешь, да. Ты по полю едешь на велике, вот который колеса полнадуты.
3: И ты обязательно, знаешь, такой младший специалист, лошочек в НИИ. И вот, потому что денег у тебя нет нифига.
2: Конечно.
3: Добрая песня, пипец.

0: биографию замечательного автора этих строк я озвучивать не буду.
1: Не надо.
0: Не буду.
1: Не надо. Мне нравится наш плейлист, он такой, знаешь, для тех, кому немного «за». И в целом меня все устраивает.
0: Так вот я тебе тоже клянусь, что я как будто бы, как всегда, переношусь в девятку Батину. В 94-й год и еду где-то там, и, значит, ты сидишь в магазине, ждешь, когда же он вернется. Он, может быть, на 15 минут ушел, но тебе кажется, что уже часа 4 прошло.
1: Конечно.
0: Ерзаешь там весь, прям не знаешь, куда деться.
1: Он обязательно должен тебе что-то купить, чтобы ты не говорил маме, что он немножечко, ну, пригубил, скажем так, слегонца. Вот тебе шоколадка, это будет наш секрет.
0: И такое тоже могло бы быть в то время, но, конечно же, не было. Все было.
1: Конечно, мы осуждаем вообще любые намеки на что-либо, друзья. Вы нас не подловите, не ухватите, не пытайтесь даже.
0: За причиндалы, так сказать. А следующая песня, она была в саундтреке к фильму про Бэтмена.
1: Так.
0: Где Вэл Килмер Бэтмена играет на минуточку. Вообще очень красивая версия и так далее. Но вышло-то до нее, и изначально как-то вот не распробовали люди. А чуть позже...
1: А так часто бывает.
0: И превратилась она просто в романтичный шедевр. А клип там еще какой просто прям божественный. Вот, ну, недаром, собственно, и Сил стал мужем супермодели Виктории Секрет.
1: Мы можем Хайди Клум, да? Позавидовать чуть-чуть.
0: Чуть-чуть позавидуем. А сейчас будем получать удовольствие прям жестко.
1: Малолетки в такси попросили переключить. Громче я навалил и начал подпевать. И правильно, детей высаживаю, пусть пешком ходят, им полезно.
0: Да и вообще пусть в метро спускаются. Офигели, что совсем в такси уселись.

0: На свете есть, наверное, всего один человек, перед которым я не стесняюсь играть на воображаемой электрогитаре.
1: Ну-ка.
0: И, ну, это ты.
1: Правда?
0: И еще и вот, вот так вот прям подсел танцевать на работе.
1: Нет,
0: а как
1: мое
0: я под
1: любимое,
0: Трое
1: когда
0: Сивана...
1: ты... Вот, я только к этому и веду, что вот обожаю вот танцы по Трое Сивана. Это вообще лучшее, что ты придумал.
0: Но Трое Сивана в ближайший час точно не услышим, потому что у нас проект «Что было раньше?» Слушаем суперхиты, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все так, все так.
0: Сегодняшняя тема у нас цветам посвящена. Вот, ну и, наверное...
1: Но цветам не в смысле цветам, вы знаете.
0: В первую очередь цветам.
1: А цветам в смысле,
0: да, в смысле
1: растениям.
0: В смысле цветам. Так вот, прелюдию мы у следующего трека убрали. Там грустный Иванушка сетует на то, что он лошара и опоздал на 2 минуты, а она уже сразу свернула не туда.
1: Ну, поднывает, я бы даже сказала.
0: Поднывает немножечко, да. Ну, а мы ему поднываем тоже громко.

0: А вот скажи мне, пожалуйста, дорогуша, главный герой данной баллады, он все-таки вандал или романтик?
1: Он, конечно же, романтик, но в нынешних реалиях он бы нарвался на приличный такой штраф.
0: Да, а тогда бы тоже мог нарваться.
1: Но сейчас там какой-то вообще несуразный штраф. Но мне кажется, бабульки, которые в мае продают эту сирень у метро, они не в курсе, что их могут штрафануть на квартиру где-нибудь в Сызрани.
0: Они сетуют на то, что они из другой эпохи. А еще... Вот я понимаю, знаешь, у памятника Пушкина подрезать цветов, там еще появится скоро.
1: Конечно, конечно.
0: А врвать вот это вот все, это не гоже. Ребяшки, сегодняшний ЧБР посвящен цветам. Цветам. Продолжение.
1: Цветам, в смысле цветам.
0: Цветам, в смысле.
1: Ландыши там вот это, знаете, тюльпаны, мимозы.
0: Карл Маркс штат, вот это вот, ну, все очень скоро будет.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Успех. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ну, красота,
2: нежность,
1: восторг. Друзья, на самом деле, мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем треки про цветы, вот тюльпаны, все дела. Во-вторых, если вы еще не ощутили весну, я надеюсь, что в вашем городе еще не темно, потому что я прямо сейчас смотрю в окно и вижу потрясающей красоты закат в Москве и Московской области. Небо не черного цвета, а значит, что весна вот она уже вот, а через месяц вообще будет тепло и с голыми ногами, возможно, можно будет ходить. И весь этот плейлист наш цветочный, максимально весенний и как
2: цветочный,
1: раз таки
2: сиськастый.
1: Располагающий. Нет, цветочный и сиськастый — это только лохи, а плейлист у нас хороший. Вы можете нам это написать в телеграм-канале Нового Радио. Этот трек сердечно люблю и обожаю. Он томный, красивый. И можете использовать его как признание в любви. И можете найти, в каком месте здесь будет упоминаться слово «цветок», «цветы». Что-нибудь такое. Букет, может быть.
3: Эти новости здесь никогда не закончатся.

0: Каждый раз, когда я слышу эту песню, мне хочется в летний Петербург и быть безумно влюбленной в кого-нибудь, просто даже в образ, потому что этот трек ощущается именно так. И кажется, он был в фильме «Питер ФМ», может быть, поэтому у меня такие ассоциации. Не знаю, ребят, весна, но я дурная уже, я уже любя-любю. Люблю всех заранее, вот так.
1: Мне очень понравилось, что коллега заглянул, говорит, скоро будет плюс 11.
0: Завтра.
1: Да, Эви такая, о, классно будет, но потом же холодно не будет. И коллега такой, будет.
0: Никаких не надо нам тут, я сегодня же уберу все зимние пуховики, дальше как хотите разбирайтесь, не надо. Я отменяю вечеринки со вкусом цистита и похолодание. Все, у нас весна, голые коленки и прекрасное настроение.
1: Вот можете попутно покидать фотографии в вашей отметочке на термометрах, потому что Сургут сколько там, минус 30?
0: В Сургуте минус 30, да. Можете прислать ваши декорации и в целом, да, присылайте. Девочка, если у вас цветы сохранились еще, тоже присылайте после 8 марта. У меня стоит мимоза, у меня стоят тюльпаны. Все с душой подарено было.
1: Да и у меня тоже. Надо теперь послушать скандинавов, пожалуй. Морозостойкие ребята,
0: дорвался.
1: Да, мое.

0: Дорогуша, мне очень захотелось сейчас футболку в районе предполагаемого пресса завязать в узелочек и начать вот двигаться, подняв руки вверх и шевеля бедрами.
1: Достаточно
0: это бы глупо
1: того,
0: выглядело,
1: достаточно
0: нет?
1: того, что ты не пропускаешь день рук. Мы это видим на трансляции. Вы посмотрите на этого качка. Он как-то внезапно раскачался и теперь ходит в своих футболочках на размер меньше, чтобы мы все это видели. А мне и нравится. А я даже не призываю вас смотреть трансляцию, мне одной достанется, знаете ли. У Сишкин-то у нас вообще нормальный качок.
0: Я сейчас как твой свитер стал.

0: Ну просто, ну не дам, песня, но медище просто.
1: Дам-ди-дам-ди-дам.
0: А я сам своего рода дедушка. Да, ребятушки, очень скоро продолжим.
2: Что было раньше на Новом Радио. Радиоканал «Новое Радио Юга». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает в команду энергичных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
3: Выбор верный! Вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать! Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
4: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8 900 289 99 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пироговой 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
7: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
8: Новое – это вот это.

0: Radio.
1: Radio.ru. Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-кредит онлайн». Подробности по телефону /25518.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России /25518. Реклама не оферта.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Начинается вести. И я каждый год спрашиваю, нам реально настолько сильно нужна эта сирень в мае, чтобы вот от снега мерзнуть? Может быть, мы рассмотрим другие варианты растений?
5: А я вообще лет до 35 думал, что сирень и черемуха — это одно и то же.
4: Ну да, мне кажется, и вишня, и яблоня, и все вместе.
5: Ну нет, это уже нет, а вот сирень и черемуха — одно и то же. Но я туповатый, в принципе, я не стеснялся. Да. Нормально, в принципе, я что, я и послен ел.
4: Что, прости?
5: Это ягодка такая.
4: Послен? Да. Волчья ягода?
5: Наверное.
4: А как ты выжил-то?
5: А я не знал, что она ядовитая. И
4: а, поэтому
5: нормально.
4: Ты
5: да?
4: организму да? сказал, это не яд, и оно сработало.
5: И все сработало,
4: ребят,
5: да?
4: не пробуйте, не надо. Возможно, не надо. У Сишкина что-то другое ел.
5: Может быть, это была смородина. Я же говорю, туповатый.
4: Ну, главное, да, что поэтому, ты признаешь
5: да. это. Песни про розы, собственно.
4: Надо делать
5: отдельные. Наверное, больше всего, да.
4: Да. Почему розы, я не понимаю. Почему не кустовые розы? Мне кажется, кустовые розы куда симпатичнее.
5: Чайная, пожалуйста.
4: Чайная роза вообще как выглядит?
5: Ну, как...
4: Ну как?
5: Как чай, наверное, скрюченный такой чуть-чуть.
4: Друзья, скиньте фотку этой чайной розы. Я не понимаю. Это что за вброс вообще? Вымышленная.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, мы продолжаем. Час уже пролетел. Мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем треки про цветы. И Любовь написала сообщение, после которого я даже не знаю, как я буду жить. Это просто удар в сердце. Вы упали в моих глазах. Холодно, когда черемуха опослен, можно есть. Жесть. Люба, спасибо вам большое. Я не знаю, сможете ли вы меня простить, понять, осознать.
2: Я думаю, вы нас сейчас подняли, и теперь все будет прекрасно и замечательно.
1: Просто, ну, простите, извините, пожалуйста. Я на коленях перед вами стою, умоляю, не ругайтесь, не отписывайтесь, не переставайте слушать.
2: А черемуха и сирень это все-таки не одно и то же?
1: Да, да. Ты что, ты хочешь до человека до инфаркта довести, или чтобы она нас просто уничтожила максимально? Мы и так уже опозорились на всю страну!
2: И продолжаем этим заниматься. Периодически, даже с удовольствием. Ребятушки, а вот скажите, «Желтые тюльпаны», они все-таки благодаря Наташе Королевой и автору этого произведения стали цветами нон-грата, так сказать? Или же уже давно эта история растворилась, и флористы сейчас с удовольствием делают букеты с желтыми?
1: Более того, не только тюльпаны, все желтые цветы из этой песни попали в стоп-лист.
2: Вот скажи мне.
1: Желтые цветы к расставанию. Вот смотри, бывший молодой человек мне дарил желтые цветы.
2: И
1: где он теперь?
2: Вот.
1: Он теперь бывший.
2: Понятно.
1: Я не знаю,
2: связано это с цветами
1: или нет. Ты меня заставишь
2: приметы поверить.
1: А я тебе... Совпадение ли это?
2: Да, а я подсолнухи-то дарил. А еще я обожаю желтый гербер. Очень красивый.
1: Подсолнухи, кстати, тема. Но подсолнухам мы прощаем. Они индивидуально желтые.
2: Съедобные.
1: Да.

0: Тут целое стихотворение написали. Я его уже потеряла. Где оно, блин?
1: Ну ладно,
0: вот.
1: Не переживай.
0: Белая роза – измена, красная роза – любовь, желтая роза – разлука, вся желтая роза – от слез.
1: А еще есть гениальный фильм, ну как гениальный, гениальный, постперестроечный, Соловьева режиссера. Белая роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви.
0: О, как.
1: Потрясающе. Там Абдулов, там еще вот Баширов, мой любимый.
0: Красиво.
1: Да, сосед в таком, он в чапане сидит и с сеточкой для волос. Самогон, значит, у него там вырастает с перчаточкой. Ладно, кто вспомнил, тот вспомнил. Ребятушки, погнали дальше. Сегодня ЧБР на новом радио посвящен цветам. И мы с удовольствием продолжаем ставить треки на заданную тематику.
0: А мы переходим уже к старому пенсионному фонду.
1: В смысле? А сейчас что это было?
0: Точнее, классики классической.
1: И это тоже классика была. Я когда-то видел Наташу Королеву, ну, относительно наших дней, года 4 назад.
0: Так.
1: Фантастически.
0: Ну, она, в принципе, хороша.
1: Фантастически.
0: Конечно.
1: Вот, а следующий исполнитель особо не изменился за все вот эти вот там 30 лет, 35, как и автор произведения. Итак, дамы и господа.
0: Приглашайте друг друга на медленные танцы.
1: Погружаемся в 1991 год, в такую вот прям эстетику богатства, которой тогда вообще как будто бы и не было.

0: Я надеюсь, что вы все признались в любви кому-нибудь. Можете нам признаться заодно, если вам некому признаться в любви. Все поплакали, все уже успокоились. И я лишний раз хочу сказать, что все-таки рэперам вот надо поучиться, как правильно писать. Они могут восхищаться только вашей пятой точкой в лучшем случае. В лучшем случае они вас не будут смешивать с чем-то... Я не знаю, как это культурно вообще все произносить, но вот хочется, чтобы мужчины вот так признавались в любви, понимаешь? Чтобы надрыв был, чтобы драма.
1: То есть, чтобы признавались мужчины, а не мальчики?
0: Да! Я достигла этого возраста, когда хочется действительно слушать мужчин, а не мальчиков. Но мальчиков я тоже готова послушать, только послушайте все.
1: Есть такой замечательный поэт-песник Арен Кавалерян. Огромное количество хитов он написал, о да, причем чуть ли там не до «Фабрики звезд» добрался, вот я имею в виду, ну и в наши дни, понятное дело. Но 80-е это особый дух, потому что он тогда вместе с Крисом Кельми и Вадимом Услановым написал песню,
0: так,
1: которую я обожаю, так, которую мы недавно ставили в выпуске про артистов зависимости.
0: О, я знаю, что сейчас будет. Да, да, вызывайте, да, да, Олега!
1: Ребята, сейчас будем петь всеми маршрутками просто планеты. Все, кто настроен, потому что, ну, вот будет возможность эту песню поставить, я ее не упущу. Сегодня про цветы. Ну как нет? Как нет?
0: А что там цветочного?
1: Ну как? Розы Штрассе?

0: Давай, может быть, респект выразим нашим слушателям, потому что они и Нирвану вспомнили, где цветочки упоминаются.
1: Мои хорошие.
0: И, например, Yellow Rose, Джонни Ли и Лейн Броуди, 84-й год, из Уоти.
1: Я восхищение, да. Это вообще что?
0: Bed of Roses, Bon Jovi.
1: Это, а мы поставили ее или нет?
0: Нет, Bed of Roses, может быть, мы даже не доберемся, но может быть и доберемся.
1: Хорошая, кстати, хорошая.
0: Да,
1: Павел еще написал. Я извиняюсь, а «Сектор газа» и песня про настоящий ландыш будет кто-нибудь предлагать? Друзья, я вам хотите что предложить?
0: Давайте я предложу. Вот давай. «Ландыш серебристый», фильм Тигран Кеосаяна, очень классный. Там Цикало, там Стоянов. Что там настоящий ландыш должен делать, я забыл.
1: Да, да.
0: Ну вот, в общем, да.
1: Все именно так,
0: пожалуйста,
1: куда ты нас и направлял.
0: Про ландыши, кстати, есть у нас песня. Извольте, очень красивая. Вот, прям, ну, очаровательная.
1: Любезная,
0: я обожаю «Мегаполис», да.
1: Она такая деликатная, я бы
0: деликатная,
1: сказала.
0: Деликатная, да.
1: Понимаешь, вот она вот как раз-таки такая тюк-тюк-тюк.
0: Как и исполнители, очень интеллигентные мужчины.

0: В нафталине. Да.
1: Вот
0: начнем
1: давай,
0: с этого.
1: Вот именно.
0: У
1: да.
0: нас, может быть, это наш местный old money советский.
1: Именно что. И кумач вот где-то поблизости.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка». Нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Может, поиграем в боулинг?
7: А я спою в караоке.
8: Хочу вкусную пиццу.
9: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
10: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
11: Ух, накидаемся!
12: Категория 6+.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
14: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
15: Краснодар Fresh становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Аэропортовская 4/2. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Fresh – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Fresh – автомобили покупают здесь.
16: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
17: Новое.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Слушайте, вы присылаете песни, я их озвучиваю Усишкину, и мы осознаем, что у нас плейлист уже собран, и теперь нужно из всего этого как-то умудриться все успеть проиграть. И есть вероятность, что придется что-то отсеивать, но вы все равно присылайте. Может быть, оно как-нибудь да проникнет. Если вы только подключились, я, во-первых, вас осуждаю за это, друзья, но я вам напомню, что вы можете переслушать все в телеграм-канале «Усатая пушка», где Усишкин выкладывает себя в трусишках, и архивы всех выпусков ЧБР, а также в субботу повтор будет с 6 до 8. Я говорю все это лежа. Если вы смотрите трансляцию, вы можете увидеть, потому что у меня ужасно болит спина. Это раз. Два. Я напоминаю, что тема сегодняшнего ЧБР — это цветы. Ландыши, тюльпаны, розы. В основном розы.
3: Кстати, про ароматы гладиолуса не забудь бы.
2: Да, пожалуйста!
3: Да, да. Но сейчас просто небольшое напоминание, что у нас есть еще и импорт, и ЧБР познавательный напоминает, откуда у тебя взялась подложечка на один из эфиров и откуда Уилл Смит подрезал свою нетленку. Это нам госпожа Белицкая напомнила. Атрис Рушен.
2: А что там вниманию. У нас с цветами-то?
3: Она про цветы. Там упоминается... Да-да-да-да-да. Так-так-так. Ну,
2: не могу ничего
3: текст.
2: Представить. Да. Чувствую только, что это
3: послушай,
2: про мужчин в черном.

0: В общем, да, ждемся, когда Людмила напишет, кто у меня здесь про цветы конкретно.
1: У меня в голове текст был песни Man in Black. Я не могу вообще... Я так много ее слушала, что я прям представляю Galaxy Defender, блин, у меня в голове.
0: А ты даже не знала, да, что это из 80-х?
1: Я знала, конечно, знала, но просто... Нет, она... У нас же с тобой наша подложка в Вивиленде, она же не у Уилла Смита подрезана, а вот отсюда, от Седова взяла тетя Юля. Но я так часто слушала Уилла Смита, что мне сложно вообще... Ну, это история, когда вот ты оригинал не очень сильно принимаешь.
0: Нам здесь пишут о том, что надо бы вторую часть организовывать.
1: Начинается.
0: Материала-то хватит, да.
1: Начинается.
0: Опять же, есть информация о том, что люди не могут покинуть автомобили.
1: Наконец-то.
0: Что мне тоже очень нравится.
1: Если бы вы этого не сказали, Усишкин бы просто
0: удалил.
1: Я бы
0: сжег этот плейлист. Да. Сжег бы 100%. Пеплом станет бумага, пеплом твоим и моим. А вот эту песню никто из вас не вспомнил, а я вспомнил. И она... должна сейчас наполнить светом и добротой салоны ваших автомобилей, скорее всего, и романтикой.

0: Ну что, растворились немножечко. Видимо, второй части все-таки быть, потому что нам столько треков еще напомнили в чатике нового радио.
1: Слушай, ну такими темпами нам нужно вообще на второй круг всех наших тем заходить, потому что я помню, что было огромное количество годов, которые тоже подразумевают вторую часть.
0: Были 96-й. Исчерпаны не полностью.
1: Конечно.
0: А вот зато с 2010-м таких проблем не было. Там еле-еле намусолишь себе 20 песенок. Да.
1: Кто как наработал.
0: Кто как наработал, ага. Вот именно. Да, сегодняшний плейлист ЧБР посвящен цветам. Девушки, ну вы же понимаете, что мы вас не только 8 марта любим. Чувствуйте это, чувствуйте нашу любовь. Вот именно, чувствуйте дальше.
1: Девочки, ну Павел Артемьев, я люблю тебя, любя вообще. Хочу, чтобы ты узнал меня, и чтобы я была твоим гладиолусом. Я надеюсь, он не женат.

0: Вкуса.
1: Цветочную тему ЧБР продолжим после короткого перекура на новом.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
2: Поехали!
3: По будням на новом радио.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены – это надолго.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Новое. Новое радио.
11: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
12: Я удивлена, что, ну, во всяком случае, мне не попадалось ни разу упоминание о композиции, которая будет сейчас, хотя мне кажется, это самая очевидная песня, когда мы говорим о цветах. Раз. Два. Много говорить не будем, потому что эта песня не последняя. Да,
13: времени
12: не слишком длинная.
13: Времени нет.
12: Поэтому я вам просто кидаю жирный спойлер и говорю, я хочу, чтобы, дамы, я хочу, чтобы кто-то ради вас жизнь превратил в цветы.
14: А, ты с этой песней
12: захотела начать? А ты хочешь поменять местами?
14: Окей, дорогуша. Все, как ты скажешь. Ты старшая в данном случае.
12: Ну, это такое, знаешь...
14: Ну, конечно.
12: Куда уж тут?
14: Все.

0: свою жизнь для тебя преврати в цветы.
1: И тут историю про пиросмани еще нам напомнили, да, но в целом мы уже вот прям все, все лимиты исчерпаны, песни про цветы озвучены далеко не в полном количестве, поэтому второй серии, по всей видимости, быть.
2: Да, вторая серия, скорее всего, да, все верно ты понимаешь.
1: Поэтому следующая песня, она вам просто вот, ну, зайдет настолько, насколько зайти было, наверное, ну, нереально. Вот смотрите, мы ей зафиналим только потому, что в данном случае тавтология, она совсем не мешает прослушиванию.
2: Да, все так. Друзья, вторая часть будет. Переслушать можно будет в субботу с 6 до 8, также в телеграм-канале у Сишкина. Я целую вас в обе щеки и желаю классного вечера. Пусть весна вместе с этим плейлистом ворвется в ваши города. А главное — сердца.
1: Раздаем Джайва.

0: раньше на новом радио.
1: Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив Пашковский.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Аденома простаты, госпитализация, наркоз, долгое восстановление? Совсем нет. В клинике УРОПРО лечат аденому простаты водяным паром за один сеанс. Лечение в день обращения. Звоните УРОПРО в Краснодаре 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
9: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина 210В.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф» 249,90 за килограмм.
12: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Рекламная служба «Нового радио Краснодар». Звездочка 0893. Новое.

слово одно, что я оставлен. Я не сильно.

0: новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Life, как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

0: пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах на

0: всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать!
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто Прима». «Калитка». Нас рекомендуют друзьям.
5: Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
6: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ООО «ЗЭ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный и надежный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оплачивайте покупки и управляйте средствами. Оформите карту в приложении или на сайте kk.ru.
9: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама не оферта.
10: Ваше здоровье
11: ближе, чем кажется.
10: Только протяните руку.
11: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
10: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
11: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
10: Подробности на cellab.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 18+.
14: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
16: Новое. Это мы.
17: Всем привет, это Зиверт.
18: Всем салют, это PLC.
19: Это Диджи Смэш.
20: Это Настя Кудри.
21: Это Саня Эстэ.
22: Это Эльвира Тэ.
23: Всем привет, с вами Айова.
24: С вами Леша Свит.
25: С вами Лена Темникова.
26: Всем привет, с вами Хамалиновый.
27: С вами Клава Кок.
28: С вами Гаязов Бразер.
29: Новое радио.
30: Присоединяйся погромче.

0: среду в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. Ростг.рф.
2: Усё, едете в термопарк?
3: А бассейн будет?
2: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
4: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
5: Так, пора тебе в глаз-центр.
6: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. Эксимилазерная кератоктомия.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
7: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 4068.
8: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пироговой, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
14: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
17: Новое. Это мы.
18: Всем привет, с вами Хам Алиенова Ист.
19: С вами Аннет Сайн.
20: С вами Рамиль.
21: С вами группа Добро.
22: Всем привет, с вами Звонки.
23: Всем привет, это Артик.
24: Новое. На новом.
25: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Зоозалы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
1: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Знают мамы.
4: Знают папы. Сиэль-Лаб для всех чекапы.
5: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
6: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
7: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
8: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
10: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
11: Может, поиграем в боулинг?
12: А я спою в караоке.
13: Хочу вкусную пиццу.
14: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
15: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
16: Категория 6+.
17: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
18: Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Африпати by DJ M. Hustler на новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Новое радио. Припати. By DJ M. Hustler.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио. Радиоканал «Новое радио Юга» для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус «Махеев» 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
5: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Каренина, 210В.
6: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оган 115-774-656-96-72.
8: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба «Нового радио Краснодар». Звездочка 0893.
10: Даже 36... Новое...

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Life. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было?
1: Новое на новом.
2: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
3: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
1: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
1: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б. 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Может, поиграем в боулинг?
3: А я спою в караоке.
4: Хочу вкусную пиццу.
5: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
6: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
7: Ух, накидаемся!
8: Категория 6+.
9: От фабрики «Вестра» хороший

0: Краун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!

Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
2: для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
4: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель Чехов. Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
5: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
6: Семыч! Семыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
1: Рекламная служба «Нового радио» Краснодар. Звездочка 0893.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви?
1: Два или все-таки три?
0: Life. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было?
1: Новое радио.
0: Новое радио.

0: на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
3: для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Новое «Это мы».
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио.
12: Новое радио.
0: Присоединяйтесь. Новое на новом. Джонни. Эйфория.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Остров.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Артика Асти. Быть счастливой. Life. Как это было?

Если что хотел сказать, давай, бля. Нету смысла, но окей, поговори. В моем сердце была выжжена земля, а теперь то новый храм вместо руин. Со мной будет тот, кто сделает счастливый, но я вижу, здесь ты явно не за этим. На моей дороге каждый сразу мимо.

0: большим сердцем. Как это было? Новое радио.
1: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Новое радио.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

случайно, обречала, бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.